0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Победа».

0: Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: В Джой-пабе! В эту субботу, 3 октября в 19.00, незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19.00, в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений. Rock
3: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость. Band on the run.
4: Band on the run. В ближайший четверг, 21.00, в программе Rock and Talk мы продолжим нашу беседу с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Богаевским, который посетил множество концертов сэра Пола Маккартни. И об одном из них, в городе Ливерпуле, он расскажет подробнее, потому что само попадание на этот концерт было подобно серьезным испытаниям.
5: Когда мы заходили в клуб, после того, как там долгое время в морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот, и все стали падать.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
4: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
6: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19:00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся 4 группы. «Соленое солнце», «Зеленые просторы», «Латте» и «РБА». Это не просто концерт, это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19:00 в Джойпабе, ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
7: Новые релизы на рок-арсенале.
8: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
7: Рок-арсенал.

0: Привет вам, доблестные арсенальцы. Грубый век, грубые нравы, романтизму нету. Давить.
1: На рок-арсенале.

0: Арсенал. Новости.
1: Доброе утро. В России наблюдается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. За неделю в стране зарегистрировано 734 тысячи случаев заболеваний, почти на 34% выше показателя недели ранее. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что новая пандемия коронавируса возможна при появлении нового геноварианта. Ведомство внимательно следит за ситуацией, готово к любым сценариям, пишет РИА Новости. Между тем, в Свердловском Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости ОРВИ за неделю почти вдвое. С 14 по 20 сентября было выявлено более 33 тысяч вновь заболевших. Почти половина из них в Екатеринбурге. Показатель почти на 16,5% выше уровня предыдущей недели, но ниже среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших – дети, 65,5% от общего числа. Среди сезонных возбудителей ОРВИ доминирует риновирус. Врачи призывают соблюдать меры профилактики. Также свердловчан призвали привиться от гриппа. В регион ранее поступило почти 600 тысяч доз вакцины. Денис Паслер оценил итоги работы по модернизации поликлиник в Каменске-Уральском. Губернатор посетил два медучреждения, в которых провели капремонт в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Поликлиника номер 3 обновили кабинеты и входную группу, оформили комфортную зону ожидания и установили современное лабораторное оборудование. Поликлиника номер 2 полностью обновили внутреннее помещение и обустроили прилегающую территорию. Губернатор отметил, что также в Каменске-Уральском продолжается модернизация школы номер 20 и строительство самого большого в области легкоатлетического манежа. Уральские туристы впервые предпочли Таиланду Вьетнам из зарубежных направлений отдыха. По итогам сезона 2026 Вьетнам впервые опередил Таиланд и вошел в десятку самых популярных зарубежных направлений у свердловчан. За год число пользователей в роуминге во Вьетнаме выросло в 2,9 раза, то есть почти в 3, сообщили пресс-службе одного из операторов связи. Самыми популярными зарубежными направлениями оказались Казахстан, Турция и Абхазия. Магнитная буря бушует сегодня на Земле самого слабого уровня G1 по 5-бальной шкале. По прогнозу, пик возмущения придется на период с 6 до 9 утра по московскому времени. Возмущение магнитосферы ученые лаборатории солнечной астрономии связывают с обширной корональной дырой на Солнце. Она протянулась от его южного полюса до экватора. Ожидается, что к вечеру и завтра магнитосфера начнет возвращаться в обычное спокойное состояние. Напомню, ученые не подтверждают прямого влияния магнитных бурь на здоровье человека, но некоторые люди в такие дни отмечают усталость, головную боль, снижение концентрации внимания и проблемы со сном, пишет газета «Известия». Официальный курс доллара 84,40, евро 96,74.

0: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19:00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся 4 группы. Соленое солнце, зеленые просторы, Латте и РБА. Это не просто концерт. Это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19:00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето, а ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru. Очнулся от

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. Россия приветствует приглашение президента Путина на саммит «Большой двадцатки», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Интерфакс. Ранее приглашение Путина на саммит сообщил госсекретарь США Марко Рубио и отметил, что это даст возможность организовать встречу с Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами. Вопрос о проведении отдельной встречи Путина и Трампа пока не обсуждался, но Вашингтон открыт к таким контактам, пояснил Рубио. Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Майами 14-15 декабря в G20. Входят 19 государств, напоминает РБК. Трагедия с ребенком произошла в Екатеринбурге накануне вечером. Из окна 12 этажа новостройки на улице Ландау в Академическом выпала 3-летняя малышка. Она не выжила, пишет Ядин. Как рассказала соседка, которая вызвала скорую помощь, мать оставила дочку в квартире с 8-месячным младенцем, сама ушла в магазин. По ее словам, ранее соседи видели, как девочка открывала окно и выкидывала вещи из квартиры, пока мамы не было дома. К семье были претензии со стороны инспекторов ПДН. Информацию о гибели ребенка подтвердил источник портала Е1. По его словам, второго ребенка, младенца, у женщины забрали. В СКР ЧП пока не комментировали, пишет Е1. В Екатеринбурге нашли заправку, где можно заливать бензин в канистры. Особые условия ввели для владельцев топливных карт, чиновников и сотрудников спецслужб на АЗС «Газпромнефть» на улице Кислородная, 7/1, пишет Е1, ссылаясь на главу комитета общественного контроля Сергея Сиова. Это закрытая заправка для нужд города, но там бензин заливают в канистры сотнями литров. На горячей линии «Газпромнефть» подтвердили, что заправка на Кислородной только для спецтехники и других владельцев топливных карт. Но заправляться можно не больше 40 литров и только в бак. И есть объявление на колонках об этом. Однако это АЗС самообслуживание, и водители делают, что хотят, пишет Ядин. В небе над Екатеринбургом заметили необычное свечение – космическую медузу. Горожане сняли на видео атмосферный оптический эффект. Он выглядит как гигантский полупрозрачный светящийся купол. Позади извилистые инверсионные следы, напоминающие щупальца. Метеоролог Алексей Пулин пояснил, что космическая медуза – атмосферный феномен, который возникает при запуске космических ракет или испытаниях баллистических снарядов. Визуальный эффект образуется в сумерках, когда солнце уже зашло за горизонт, но его прямые лучи еще освещают. На большой высоте расширяющийся шлейф выхлопных газов от ракеты-носителя, пишет Ядин. Между тем, астрономы открыли первую планету, которая вращается вокруг звезды в обратном направлении и тем нарушает законы движения звездных систем. Открытие сделали астрономы из Лондонского университета Королевы Марии. Новым космическим объектом стала экзопланета, по размеру напоминающая Нептун. Она вращается вокруг красного карлика GJ3090b. Это небольшое и холодное светило. Такие составляют абсолютное большинство звезд нашей галактики. В дальнейшем астрономы планируют искать другие планетные системы с похожей архитектурой, пишет газета «Ру». Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. Начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Спонсор программы «Макс Авто» – АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». 9 центров в Екатеринбурге охватывают широкий спектр направлений. Консультации специалистов, современная диагностика, собственная лаборатория, хирургический центр, круглосуточный стационар и травмпункт. «Здоровье 365» – это современное решение для вашего здоровья. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Ну и я сразу скажу, что мы ждем вашего вопросы, комментарии и дорожные наблюдения. Всем этим можно и нужно делиться с нами. Присылайте все это в текстовом формате на номер плюс 7-908-909-104.5. В любом мессенджере с нами связывайтесь. Ну, а мы, естественно, за всем будем наблюдать и наиболее любопытные ваши сообщения зачитывать и обсуждать. Ну, и как я иногда это, Максим, делаю, подам пример нашим слушателям, поделюсь своим. дорожно-транспортным наблюдением. Буквально несколько минут назад здесь, в самом центре Екатеринбурга, видел дуэт наездников на шеринговом самокате. То есть все по классике, на арендованном электросамокате ехали вдвоем. На нем весело неслись по тротуару возле главпочтамта два иностранца. Африканцы, судя по всему. Они смеялись и мчались в сторону плотинки. Я на них посмотрел, порадовался и пошел дальше по своим делам.
5: Как ты понял, что это африканцы?
4: Ну, я так думаю, мне так кажется. Я, конечно, не понимаю, какой паспорт у них, какое гражданство. Ну, вот...
5: Хороший загар выдал этих ребят.
4: Ну да, так что электросамокатом покорны, ну, буквально все, и не только возраста, да, но и национальности, и все что угодно. Ездят по своим делам. Ну, в общем, будем надеяться, что добрались они, куда хотели. А, скажи, пожалуйста, Максим...
5: Экономят люди, видишь, вот, никому не чужда экономия, в принципе.
4: Ну, может, экономят, может, торопятся. Может быть, это студенты какие-то. У нас же много сейчас студентов из Азии, из Африки учатся. Может быть, на учебу мчались. Скажи, пожалуйста, Максим, а чего это так все возбудились из-за сообщений об индексации утильсбора? Давай писать об этом, комментировать эту новость, шутить даже. Ну, вот я сразу фактуру озвучу и для тебя, и для наших слушателей. Мало ли, вдруг кто-то не в курсе. В России с 1 января следующего года, то есть 27 года, произойдет корректировка ставок утильсбора на 10-20% в зависимости от типа техники, напомнили в Минпромторге. Ведомство отмечает, что это очередной плановый шаг, слово «шаг» в кавычках, долгосрочной индексации, утвержденной еще в 2024 году. Ну, то есть сказали, что так это и не новость никакая. Но на всякий случай напоминаем, что с 1 января утильсбор вырастет.
5: Ну, в 2024 году было утверждено постановление правительства, по-моему, это этим как-то утверждается, где индексация утильсбора была прописана вплоть до 2029 года. Вот, почему вчера это все выдали как новость о том, что вот все, утильсбор в России вырастет на 10-20%, мне тоже было непонятно. Вот, ну, как и любому человеку, который следит за этой темой, да, вот на всякий случай нашим слушателям давай расскажем о том, что утильсбор индексируется каждый год до 2029 года, примерно на 10-15, там, на некоторые категории действительно до 20%, то есть утильсбор будет расти, расти и расти. И тем, кто периодически говорит о том, что да нет, скоро его отменят, и у нас будут дешевые автомобили, нет, не будут дешевые автомобили, по крайней мере, до 2029 года этот утильсбор, ставка, по крайней мере, она рассчитана, доходы от утильсбора в бюджет включены, и никто, по всей видимости, не собирается вот откатывать назад вот с этими ставками утильсбора.
4: Угу. Ну, видимо, действительно, тема такая довольно болезненная, да, слово «утильсбор» во многом стало нарицательным, когда об этом как-то вот забывается, ну, вот, собственно, люди об этом особенно и не помнят, но когда что-то происходит и им напоминают, вот это вызывает некий такой вот надувание информационного пузыря, скажем так. Да, невозможно мимо этой темы пройти, получается так. Тем более, вот буквально накануне появилась новость о том, что сейчас что-то вроде утильсбора будет и в авиационной нашей сфере, что сейчас билеты подорожают со следующего года или даже с осени этого года. Но об этом мы поподробнее поговорим уже после 10-30 приблизительно.
5: Но это к вопросу...
4: Я понимаю. Это. Да, но вот тем не менее, уже по ходу вот любое такое удорожание... повышение стоимости чего-то для улучшения чего-то другого, да? Это сейчас уже вот как-то автоматически почему-то утильсбором называют.
5: Но утильсбор, он не для улучшения придумывался, в принципе, да?
4: С некой защита, целью, скажем так.
5: Защита общественного, вернее, общественного, российского автопрома. Да, угу. Вот, и, в принципе, цель-то достигается. Вот тот же Минпромторг вот в сообщении о том, что утильсбор будет утилизироваться, подчеркнул о том, что сейчас уже 63%, да, у нас отечественная техника составляет, вот отечественный автопром 63% на рынке занимает. Вот, ну, под отечественным понимают все, что производится на территории Российской Федерации, потому что эти организации там при условии достижения скольких-то баллов там, да, они освобождаются от утильсбора, точнее, освобождаются они по такой странной технологии, да, утильсбор уплачивается, даже АвтоВАЗ платит утильсбор, но потом в конце года этот утильсбор им возвращают. Вот из-за этого АвтоВАЗ вот, всегда грустит, и принимаются постановления там разные, да, об отсрочке уплаты утильсбора, чтобы в конце года заплатили и сразу им вернули, например, деньги.
4: Угу. Ну, это понятно, в общем-то, с такой бухгалтерской, экономической точки зрения, ну, абсолютно да. объяснимо. Да. Но я же сказал, что по этому поводу не только какая-то грусть, там какая-то рефлексия, но и шутки тоже появляются. Вот, например, если ты переживал, что не можешь купить себе авто из-за конских цен, то мы тебя поздравляем с 1 января, ты не сможешь его купить еще сильнее. Ну, вот такая ирония, сарказм, может быть, даже. Но в целом, по большому счету, наверное, так и есть.
5: Ну, примерно, да, вот, ну, утильсбор такой грабительский, да, он у нас все-таки наступает со 150 лошадиных сил, если человек сам вывезет автомобиль. А вообще автопроизводители платят утильсбор за любую технику, которая ввезена на территорию России.
4: Ну, ты имеешь в виду, даже что это не только легковушек же касается? Или что ты хочешь сказать?
5: Нет, это касается просто всех марок. Во многих пабликах вчера было указано, как раз, вот, знаешь, вот, и подчеркивалось, что самые большие ставки со 160 лошадиных сил начинаются. Но на самом деле это и так, но и до 160 лошадиных сил, вот, коммерческие ставки утильсбора, они достаточно высоки. Вот, и повышение на 10-20% да, приведет к увеличению стоимости, ну, там, на 40-50 тысяч примерно.
4: Угу. Ну, вот нам напоминают, что с сентября еще и платеж есть на электронную технику, как он там называется, я не помню, но вот что-то... Это тоже назвали, помнишь, по-моему, утильсбором для электроники. То есть еще раз, что это действительно такая история нарицательная теперь становится. Дмитрий задает вопрос. Я напомню, мы ждем ваши вопросы и комментарии на номер плюс 7-908-909-104.5. В разных мессенджерах можете нам писать. И СМС в том числе. Один региональный депутат отправил в ГАИ депутатский запрос о незнании сотрудниками ДПС правил дорожного движения. Ему выписали штраф за то, что он проехал без остановки переезд, ну, видимо, железнодорожный переезд, перед которым стоял знак «Стоп» и горел белолунный светофор. Депутат считает, что при работающем светофоре знак не действует. Прав ли он? Спрашивает Дмитрий. Ну, честно скажу, ничего не знаю об этом депутатском запросе и что за депутат, о ком идет конкретно речь.
5: Я первый раз слышу.
4: Но вполне возможно, такой кейс есть, и такие переезды у нас действительно есть, и знаки «Стоп» есть. Кто-то останавливается, кто-то действительно нет. Давай разберем тогда.
5: Ну, смотри, белолунный сигнал светофора относится к светофорным объектам. Это шестой раздел правил дорожного движения. И ПДД у нас говорят о том, что если стоит знак «Стоп» на пересечении проезжей части либо на железнодорожном переезде, то этот знак начинает работать, когда нет светофорного объекта. И по сути, да, если белолунный сигнал светофора горит, это сигнал, который разрешает движение транспортных средств.
4: Без остановки.
5: Без остановки, да. И знак «Стоп» при этом он не работает с точки зрения правил дорожного движения. Да. Вот этот вымышленный депутат, он абсолютно прав.
4: Почему вымышленный? Мы просто не знаем о нем. Может, он правда существует.
5: А может, вымышленный все-таки.
4: А может, и вымышленный, да. А может, вообще вся эта история придумана.
5: Переизбрали его или не переизбрали. Вот что это за депутат? Вот нам же неизвестно. Mm-hmm. Поэтому для нас он вымышленный.
4: Ну, честно говоря, мне казалось, я вот так вот вспоминаю, через железнодорожные переезды время от времени проезжать приходится, и как будто бы знак «Стоп» ставится там, где светофора нет.
5: Как правило, да. Но
4: и поэтому...
5: такая конфигурация, она встречается.
4: Она вот тоже может быть, да?
5: Ну, я, по крайней мере, в своей жизни много раз это видел, и многие водители, знаешь, так, на всякий случай, видимо, а может, потому что не знают правил дорожного движения, просто останавливаются вот и едут дальше, хотя есть сигнал светофора.
4: Ну, а, кстати, а если, окей, допустим, светофора нет, есть знак «Стоп», еще раз, кто-то останавливается, кто-то нет. Ну, вот, например, на улице Турбинной есть такой переезд у нас. Регулярно на это обращаю внимание. За неостановку что грозит, какая кара, какой штраф?
5: Слушай, я тебе так на скидку-то не скажу. Это статья у нас 12.10 КАП.
4: Угу. На скидку ладно, тебе не скажу. Не вот,
5: да нет, конечно. Ну, как можно все помнить, а?
4: Ну, а как, для этого живой гаишник нужен? Или камеры тоже могут это нарушение определять?
5: Вполне камеры справляются с этим, в принципе. И особенность у камер, знаешь, вот есть такая вот, которая ставится на знак «стоп» как раз, да, вот нужно остановиться и постоять секунды 2-3. Угу. Лучше всего. То есть не просто остановился и сразу поехал, да, вот камера может не определить. Вот. И поэтому рекомендуется там на 2-3 секунды все-таки остановиться и ждать.
4: А в чем смысл этого знака, Максим? Объясни, пожалуйста.
5: Только, ну, ты останавливаешься, да, вот ты совершаешь остановку. Ты должен посмотреть налево-направо, нет ли поезда, если мы говорим про железнодорожный переезд, и потом поехать уже. Ну, кроме того, если ты, даже если поезд есть, а ты налево-направо не смотришь, да, больше шансов у тебя его увидеть, если ты останавливаешься, чем ты проезжаешь без остановки от пешеходной, вернее, железнодорожный переезд, смотря просто прямо. Вот, ты смотришь прямо, да. И едешь куда-то, а там раз и поезд едет.
4: Все,
5: а
4: все
5: тут
4: разложу.
5: Ты остановился, да. И вроде как вот там где-то боковым зрением увидел,
4: движение
5: что-то там
4: какое-то.
5: Приближается.
4: Да. Не понял, что дальше ехать не надо все-таки.
5: Да, ну это такая история очень опасная, конечно. Железнодорожный переезд, это ж такой объект ультраповышенной опасности просто, да. Вот, угу. Где, если тебя снесет, то ничего хорошего не будет точно.
4: Это правда. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши вопросы, ваши какие-то конкретные дорожные ситуации, которые, может быть, нужно разобрать, или вы предполагаете купить новый автомобиль или подержанный автомобиль, вам нужен совет, пожалуйста, за советом тоже к нам сюда, в МаксАвто, обращаться можно. Давай еще по новостям пробежимся. Какой-то они такой вот носят характер чрезвычайных происшествий. Ну, например, мужчина на Ауди устроил жесткую дорожную разборку, это я цитирую, на трассе Реж-Екатеринбург. Две девушки в левом ряду не уступили дорогу спешащему кроссоверу. Вот не совсем, правда, понимаю, что это значит, формулировка, ну ладно. Когда машины поравнялись, на ходу пассажир Ауди высунулся из окна и разбил легковушке боковое зеркало, сообщает база, телеграм-канал. Но на этом мужчина не остановился. В образовавшейся пробке он вышел из авто и прямо на глазах у своей жены и детей ударил ногой одну из девушек, попытался выхватить телефон, облил ее соком и плюнул в лицо. У этой истории есть продолжение. Родные вот этого человека считают, что мужчина не виноват. Он просто погорячился. И вообще он, вот этот нападавший, намерен подать судебный иск за публикацию видео в сети. А видео действительно есть, многие его видели, и это прям вот вызвало такую широкую волну обсуждений. Что да, скажем вот, мы об этом,
5: видео,
4: Максим?
5: К сожалению, видео не посмотрел, не успел просто этого сделать.
4: Да, ну, в целом, я тебе описал этого, мне кажется, достаточно для понимания.

0: явно, когда происходит какая-то дичь, да, это общественный интерес. Вот, тем более тут вот
1: ну, пассажир... Ну, интерес не в том смысле, что нам интересно на это посмотреть, да? Это все-таки...
0: И в этом смысле тоже.
1: А, и в этом, ну ладно.
0: Ну, конечно, конечно. Плюс фиксируется некое правонарушение, может быть, даже преступление, в принципе, его можно как преступление расценить, если какой-то ущерб был причинен, да? Поэтому, в принципе, здесь видеосъемка, она не то, что не запрещена, она приветствуется даже, потому что как просмотр еще обеспечить без видеозаписи, да, так вот такой дичайшей истории. Ну и все это плюс к тому же происходит не с водителем, а с пассажиром, да, то есть пассажир возмутился, вот казалось бы, да, вот водитель должен контролировать весь процесс движения, там как-то ехать, пропустили, не пропустили, а тут пассажир. Вот,
1: ну, водитель, задача, может быть, возмущался, а пассажир, соответственно, проникся возможно, этим возмущением.
0: Возможно, значит, водитель-подстрекатель был в совершении всего этого. Есть такой юридический термин, да.
1: Ага.
0: В общем...
1: Ну что, хулиганство тут обречен. Как будто бы, что мы видим? Кстати, порча имущества, да, если он зеркало ну, сломал.
0: Порча,
1: там...
0: имущества, порча имущества, да. Если там определенного размера достигнет 5000 рублей, да, то это может быть даже уголовная ответственность за умышленное уничтожение чужого имущества. А зная, сколько сейчас запчасти стоят, то вполне возможно, сломанное зеркало стоит больше 5000 рублей.
1: Угу.
0: Как раз вот. И поэтому здесь вот по поводу иска о там съемке, о публикации, это все мимо. Ну, и
1: а насчет погорячился? Может быть, это не мимо? Ну что, ну понять и простить, видимо, это имеется в виду. Ну, погорячился, с кем не бывает. Ну,
0: конечно, конечно, да. Вот у нас еще приняты извинения на камеру, да, вот, публичные. Что, извиняюсь, больше так не буду, такого больше не повторится, вот, но ответственность надо за свои поступки нести.
1: Ну да.
0: В каком бы состоянии кто ни находился.
1: Ну, конечно, крайне неприятно все это видеть и понимать, что действительно вот такие люди вокруг нас ходят, ездят, и когда, и что, и почему у них перемкнет, совершенно непредсказуемо.
0: Вспомни, как вот в Екатеринбурге жили, это не первая такая там в Свердловской области история,
1: ну, да?
0: Да. Вспомни знаменитый Автохам Малафеев, вот, которого периодически так вспоминают.
1: Я Новоселова Автохама помню. Кто такой
0: Автохам? Малафеев,
1: я не знаю.
0: Малафеев-то, который выбежал беременную женщину просто, избил, потом был приговор суда. Вот, который подтвердил все это, да, вот на Audi A5, по-моему, даже это все происходило. Такие истории, они не только в Екатеринбурге, они, к сожалению, по всей стране встречаются.
1: Абсолютно.
0: Надо просто быть, да, вот как-то спокойнее, там, успокоительнее пейте, к
1: психологу
0: сходить.
1: Видимо, это какое-то осеннее обострение или что-то подобное, потому что в Ростове-на-Дону мужчина с маленьким сыном... Вот, кстати, как мы с тобой часто говорим, нас мало чем можно удивить, но вот эта история меня прям удивила, я такого не припоминаю. Такого я еще не видел, причем все тоже снято на видео, сейчас же у всех телефоны, практически все от первого лица. Значит, представьте себе, если вы это видео не посмотрели. Мужчина с маленьким сыном обматерили водителя во время дорожного конфликта. Мальчик под руководством отца бил по машине руками и показал не по годам богатый лексикон. Полиция начала проверку. По предварительным данным, два автомобиля ехали навстречу друг другу, и водители внезапно увидели друг друга из-за куста. Машина с ребенком, который, как сообщается, был не пристегнут, резко оттормозилась, и мальчик ударился лбом о стекло. В итоге родственный дуэт набросился на оппонентов.
0: Остановилось-то похоже на лицо.
1: Отец с оскорблениями предлагал водителю другой машины выйти, чтобы, выражаясь цензурно, получить по лицу. Ребенок в это время колотил по кузову, да, знаешь, так и ногами, и руками так довольно энергично. А на прощание назвал обидчика словами на буквы «Ё» и «Ха». Догадайтесь сами. Мальчик. По виду ему, ну, лет, наверное, 7-8 примерно. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, сказали в полиции. Что мы на это скажем, Максим?
0: Я задумался слово на букву «Ё». Все-таки вот никак не могу не думать.
1: Ёшкин кот. Но нет.
0: Ну, видимо, Ёшкин кот и хамелеон, да. Скорее всего, такие слова были, да. Ну, слушай, я не знаю, конечно, за...
1: Тут же про богатый лексикон было сказано, действительно.
0: Вот у меня, видимо, не настолько богато, потому что слово на букву «ё» я до сих пор не могу придумать.
1: Хорошо, я после эфира тебе...
0: Чтобы оно оскорбительно звучало, знаешь.
1: Тебе напрямую перешлю этот текст от одного из информагентств.
0: Хорошо,
1: там одна буква убрана, и все понятно становится.

0: договорились, да, вот. Но вообще ответственность за действия детишек несут родители у нас, да, вот, и с учетом того, что есть видеозапись, я думаю, при желании там всех участников инцидента можно найти, папу наказать за ненадлежащее воспитание ребенка, там чудовищный штраф предусмотрен по этой статье от 100 до 500 рублей.
1: Чудовищный, да.
0: Угу. Да. Возместить ущерб, естественно, ну... Так бывает. Я даже не знаю, что сказать.
1: Ох, да.
0: Но слово на букву «ё» до сих пор вот что не же? Могу. Напишите нам слово на букву «ё», а?
1: Да. Кто же из этого малыша вырастет? Как он себя будет вести потом, когда ему исполнится...
0: Да, слушай,
1: может,
0: вполне нормальный
1: причин 20-30.
0: На самом деле. Еще ничего не значит. Может, его папа специально научил. Папа знает, что папа будет бить машину, да, ногой или рукой. Уголовная ответственность может наступить.
1: Кстати, да, я тоже об этом подумал. Ребенку ты что, ничего же за это не будет, наверное.
0: Заплатим, сынок, вот давай, бей.
1: Да, однажды этот мальчик так назовет своего папу неизбежно, пишет нам Евгений. Ну, а вот Максим Иванович так не считает.
0: Все уже догадались, да, вот про букву «ё», а я, видимо, нет до сих пор.
1: Москва, Максим, между тем, подтверждает имидж особенной территории. Там появляются новшества, о которых в других местах и не слыхивали, и ничего подобного не видывали. В центре Москвы появились новые знаки с внутренней подсветкой, пишет «Коммерсант». Специалисты ЦОДД, Центр организации дорожного движения Москвы, установили на Первой Тверской, Ямской и Тверской улицах 94 дорожных знака и указателя с внутренней светодиодной подсветкой. Они лучше видны в темное время суток и устойчивы к воздействию погодных условий. Новая технология поможет водителям раньше замечать нужные знаки, своевременно выбирать направление движения и повысит безопасность на участке, рассказали в этой замечательной организации. Ну вот как на это реагировать? Что про это можно сказать?
0: Светодиодная подсветка – это новшество, да, но подсвечиваемые знаки, в принципе, изнутри, они не только в Москве, даже в Екатеринбурге я такие знаки видел, в принципе. И я не очень понимаю, в чем новость, так как знаки, которые изнутри подсвечиваются, лет 20 в Москве стоят уже.
1: Может быть, там какой-то принцип подсветки другой был?
0: Я и говорю, просто там светодиодная вот сейчас, может быть,
1: раньше лампочки вставляли, или свечи там, что туда можно было еще.
0: Окей, хорошо.
1: Ну, в общем, прекрасно, и только порадоваться, наверное. Действительно, почему нет? Да, напомните, пишет Олег, когда будут карать за отсутствие ОСАГО, и как быть, если ОСАГО на данный авто есть, но я в него не вписан?
0: Если не вписано, штрафом никто не придет, потому что онлайн-проверка, она не предусматривает проверку личности водителя, да? Если не вписаны, штраф 500 рублей, если вас остановит живой гаишник, ну и плюс помните о том, что если будет ДТП по вашей вине, то страховая компания потом с вас взыщет то, что выплатила, так как вы не были вписаны в полис. А когда все это заработает, да кто ж его знает, вот пока там ноябрь, осторожно называют, ну, очень осторожно.
1: Но вы можете сдвинуться, да, на следующий год, например?
0: Может сдвинуться на декабрь, может на январь.
1: Ну ладно, в общем, пока мы не знаем, но исходим из того, что действительно, скорее всего, ноябрь. Максим, спасибо тебе большое. Это была рубрика «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. До завтра мы прощаемся с Максимом Ядрышовым. Через пару минут в студии появится Маргарита Балакирская. Вместе с ней и с вами мы обсудим главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, еще раз спасибо тебе и до завтра.
0: До завтра.
2: «Макс Авто». Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365». Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки.
4: Если хочешь быть здоров.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
7: День добрый.
6: Сначала давайте я спрошу все-таки про противопоказания. Есть ли КТ противопоказания? Потому что с МРТ все, ну, не сказать, что более-менее ясно, но этот томограф так трещит, что, по-моему, часть противопоказаний, вот получив единожды такой опыт, можешь выписать себе сам.
7: Ну, относительно слова компьютерная томография, давайте сразу определимся. То есть МРТ это тоже компьютерная методика. А относительно противопоказаний, на самом деле, вот если брать бесконтрастные исследования, они очень короткие. Беременных не стоит облучать. Как любое рентгеновское облучение, как бы оно может воздействовать на плод, и, возможно, некие тератогенные эффекты, которые могут вылиться в какой-то аномалии развития либо еще что-то. Пациенты, скажем так, которые не могут вылежать, это может быть эпилепсия, это может быть какие-то серьезные травмы, когда без обезболивания он не может просто лежать. Ну, в общем-то, и все, по большому счету.
6: По весу, по габаритам ограничения нет?
7: Нет, ну, там есть ограничения, да, то есть, ну, это у разных систем они варьируются. Как правило, все-таки в среднем берем все-таки где-то до 130, ну, иногда до 150 килограмм примерно в этом диапазоне. Но это не в плане противопоказаний как бы для пациента. Это чисто с точки зрения, чтобы аппаратура не сломалась вот из этой серии.
6: Ну, и чтобы она сработала корректно в том числе.
7: Корректно, безусловно, потому что там идет движение стола и, соответственно, пациент там 200 килограмм, а эта система просто не сможет сдвинуть, и мы технически не сможем произвести корректное исследование. Ну, и второй момент, он связан с большой группой исследований, связанных с введением контрастов препарата. Все основные ограничения связаны с ним. Препарат потенциально нефротоксичный, то есть он может воздействовать на почки, снижая их функцию, и, соответственно, люди из группы риска, у которых и так функция страдает, почему мы просим креатинин, а и, соответственно, если вот это значение креатинина зашкаливает, то почки и так плохо работают. Соответственно, человек получит острую почечную недостаточность, которая будет сопряжена с большими рисками для его жизни.
6: Вы говорите каждый раз, что это все равно, пусть небольшая, но доза рентгеновского облучения, вот сколько раз можно? Потому что есть определенная кратность диспансеризации. Вот это вот уже, значит, одна галочка, она есть. Сколько еще раз можно, чтобы вот понять, что, ну, наверное, хватит себя диагностировать-то?
7: Давайте начнем с того, что если все-таки брать методы, предназначенные для диспансеризации, используется это все-таки цифровая рентгенография легких. Вот дозовая нагрузка, которую получает пациент при единичном либо при двух снимках легких, она несоизмерима с КТ. А относительно тяжелых методов диагностики, если обследование сделано по поводу, когда преобладает цель, смысл задачи...
6: Необходимость.
7: Необходимость, да. Честно говоря, не всегда смотрят даже на эту дозу. А другой момент, когда люди начинают как бы, ну, следить за своим здоровьем, и под этим, скажем так, лозунгом, они начинают себе назначать самостоятельно, опять же, все что угодно.
6: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
4: Если хочешь быть здоров.
2: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
1: 10:33 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Продолжаем наш интерактивный разговорный канал. Это программа, это рубрика «Горожане. Разговор». В студии ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Привет.
8: Доброе утро всем.
1: Ну, как всегда, обсудим наиболее любопытные и горячие темы. Надеемся, при активном и живом участии наших слушателей. Присылайте ваши комментарии в любом удобном для вас текстовом формате, в любом мессенджере на номер +7 908 909 104.5. ВКонтакте, в нашем сообществе «Радиофорум 104.5 FM» идет прямая видеотрансляция. Подключайтесь, ставьте лайки. Через чат также можете нам писать.
8: А у нас к вам вопрос. Но сначала на этот вопрос, я думаю, что ответит Максим Александрович. Максим, попробуй. Как думаешь, какой главный признак настоящего уральца?
1: Главный признак, какой имеется в виду признак? Лингвистический, физический, морально-этический?
8: Любой.
1: Главный признак? настоящего уральца.
8: Вот, например.
1: Стойкость.
8: Да ну ладно.
1: Давай как-нибудь так скажем. Стойкость. У нас же чего-то все-таки оттолкнуться, конечно.
8: Давайте оттолкнуться.
1: В нашем-то климате по-другому быть не может. Ну давай окает, что ли?
8: Смотри, отдыхаете вы где-то в другом регионе или даже в другой стране. Видите, слышите, возможно, осязаете и говорите, ну это точно земляк. Максим говорит крепость.
1: Крепость.
8: Какие черты жители Урфо считают своими? Об этом пишет агентство «Федерал Пресс». И отталкивается от того, что в Уральском федеральном университете готовится диссертация «Защита», которая посвящена уральской региональной идентичности. Ассистент филфака Анастасия Харитонова опросила 1000 человек.
1: Вот филфак, значит, что-то языковое здесь будет, про особенности нашей речи, видимо.
8: Не только, вообще там все. И выделила 14 признаков, с которыми жители связывают образ уральца.
1: Так, если человек говорит «чё», погоди, то это первейший.
8: Ты сразу же к лингвистике. Здесь не только про это. «Сядьте, если стоите». Потому что сейчас
1: давай,
8: будет цитата.
1: Будешь удивлять?
8: Да не я. В общем, все-таки ученые такие ученые. Цитата, которую, собственно, передает «Федерал Пресс» Харитоновой. «Выявленные 14 идентификаторов уральской идентичности образуют, внимание, трехслойный палимпсест, палимпсест, включающий бажовский архетипический фундамент, советскую историко-идеологическую надстройку и современное екатеринбургское прочтение».
1: А вот скажи, пожалуйста, когда ты мне этот вопрос задавал, и ты примерно такого ответа ожидала?
8: Палимпсест. Если что, палимпсест – это рукопись изначально, с которой старый текст соскоблили или смыли, чтобы написать на этом же материале новый. Почему? Потому что в древности, знаете ли, пергамент дорог был. А сейчас слово палимпсест используют в более таком широком смысле, как метафору. То есть, когда говорят о чем-то многослойном, где новые элементы наслаиваются на старые. Вот получается, значит, где-то у нас там поскребите себя нажив.
1: Рита, конкретика будет
8: Бажовщина,
1: или нет?
8: Бажовщина, но это же ученые, ну подожди. Потом советское что-то, а сейчас современное екатеринбургское. Итак, признаки уральское. Уральскости.
1: Хочет вторую ветку метро. Вот я еще вспомнил.
8: Вот мне кажется, это конечно...
1: Это бажовщина, конечно. Это что-то подземное, там, поскакушки.
8: Это бажовщина, но почему-то здесь она не отмечена. Две трети примерно, что-то. Даже больше. Привязанность к родному региону, устойчивость к холоду и жаре, любовь к прогулкам по лесу и местным продуктам. Слушайте, ну такое можно и про сибиряков сказать, например, да много про кого. Устойчивость к холоду, любовь к местным продуктам, привязанность к родному региону.
1: Я, кстати, тебе сразу про устойчивость-то и сказал.
8: А крепость?
1: К различным вызовам природным. Крепость, да.
8: Дальше. Вот ты тогда... На втором месте. Почти половина опрошенных связывает образ уральца с крепостью тела и духа. Около трети с трудом и мастерством. Вы, кстати, добавляете, в первую очередь, вот как вы опознаете, что это человек с Урала? По каким признакам? Хотя бы один назовите, плюс 7-908-909-104-5. 27% участников почему-то упоминают индустриальный характер региона, что бы это ни значило. Но причем тут регион, все-таки речь-то идет о характере уральца. Вот. Кто-то говорит про азиатчину, про такой раскол между Европой и Азией. Вот, например, цитируется конкретный респондент. «Утром, когда едешь в транспорте, особенно в общественном, ты, наверное, себя считаешь отчасти азиатом. А вечером, когда ты ходишь в какие-то театры, на выставки, да просто гуляешь по городу, смотришь на наши небоскребы, ты считаешь себя европейцем».
1: Ну, тут
8: вот
1: палимпсест какой-то. Сейчас, знаешь ли, Азия такая разная. Да и Европа тоже. Что тут считать более продвинутым?
8: Мы узнали новое слово «палимпсест».
1: Сейчас будем его к месту и не к месту.
8: Абсолютно.
1: Конечно.
8: Это палимпсест какой-то.
1: Да.
8: Ты что, как палимпсест?
1: Что ты себе позволяешь?
8: Еще среди черт уральцев, что называют, чувство юмора, коллективизм, любовь к свободе и, да, наконец-то, региональный говор. Вот это редуцирование гласных в окончании слов, слегка оканье, иногда не слегка.
1: Оканье и чоканье.
8: Чоканье,
1: слушай,
8: не только и наш регион,
1: какого-то
8: конечно.
1: Эксклюзива тут крайне мало. На самом деле, примерно так можно сказать о жителе плюс-минус
8: о чем
1: любого
8: я и
1: макрорегиона.
8: И только одна надежда на наших слушателей.
1: Да, плюс
8: если
1: 7, давай я напомню.
8: Добавите.
1: Да, плюс 7-908-909-104-5. Давайте, ключевой признак уральскости в человеке – это. В чем это проявляется?
8: Я практически сразу же по говору отвечаю за рубежом или в другом регионе.
1: Да ладно.
8: У меня было в одной европейской стране несколько лет назад. Иду, там сквер какой-то, правда. И слышу, ребята, я прямо понимаю, что эти
1: наши,
8: люди...
1: свои.
8: Да, и причем не из уральской глубинки, а именно из Екатеринбурга, когда редуцирование есть, но не очень сильное. Ну, то есть я оглядываюсь на них, и они оглядываются на меня. Они понимают.
1: Еще вопрос.
8: Мы друг другу улыбаемся.
1: Кто в ком узнал уральца первым?
8: Я молчала просто, но я их по речи узнала
1: они,
8: сразу
1: может
8: же.
1: Быть, по внешнему виду поняли.
8: Да.
1: Такое тоже может
8: мы
1: быть.
8: Мы улыбнулись друг другу, поняли, помахали и дальше разошлись.
1: Прекрасно.
8: Да, такая несколько лет история была, но я, как правило, сразу же опознаю своих, и в 99% случаев это подтверждается,
1: сейчас,
8: когда кстати, уже знакомимся.
1: Появилось много всякого прикольного мерча, это всякие футболки, куртки, сумки и прочее, там прямо написано «Урал».
8: Про Урал, да.
1: Если ты видишь
8: молодость
1: человека,
8: украл,
1: который
8: да?
1: где-нибудь в других широтах идет в чем-то подобном, ну, понятно же, что наш.
8: Я какое-то
1: хотя, может
8: время
1: быть, и турист, конечно,
8: сумочку
1: приехал,
8: от Коляда театра вот, носила на пляж. Вот. Сразу же, о, ну, понятно.
1: Это все
8: человек.
1: Тоже помогает опознавать.
8: А еще мы немножечко, знаешь, даже когда доброжелательные, мы все равно говорим немножечко так с наездом. Чуть-чуть такая пассивная агрессия, это наша. Ну, я не обобщаю, но часто такое бывает. Ну, Никодим, что вы пишете по наколкам? Да Господь с вами.
1: А что, какие-то есть особенные? Я понимаю, что Никодим шутит, конечно, ну ладно. Тогда шутите дальше, что вы имеете в виду, какие конкретно.
8: Олег, очень спорное утверждение, но я его процитирую, нашего слушателя.
1: Ну, давай.
8: Уралец достаточно уверенный в себе человек, в том числе в своей местной приземленности, если не сказать тупости, но-но. Давайте оставим
1: хорошо,
8: за скобками
1: оставим
8: словом на букву «Т».
1: Нет, уверенность, хорошо.
8: Ну, такие спокойные, ладно. Уверенные. Да. Мы ведь с Урала. Угу. Если есть что добавить, присылайте ваши соображения. +7 908 909 104.5. Также у нас продолжается видеотрансляция на странице Радио Форум 104.5 ВКонтакте. А накануне весь город замер как минимум на несколько секунд. Поздно вечером в небе заметили многие екатеринбуржцы две яркие вспышки. Потом прозвучал грохот, причем слышали его не только во всех районах города. И вспышку было видно, и кому-то даже слышно на окраинах, и даже, говорят, в Березовском. Причем в некоторых домах ненадолго пропадал свет, интернет, где-то вода. Угу. Отключались насосы, и в домах выше 9 этажей... В некоторых не было горячей воды, например. Ты слышал это?
1: Это
8: ты
1: вопрос?
8: Видел это?
1: Ну да, я и слышал, и видел. Но мне, честно говоря, рассказать крайне мало есть о чем. Действительно, вечером находился дома. Сначала два раза мигнул свет. Прямо так вот, знаешь, хорошо думаю. Ну, сейчас все отрубится с концами. Но нет, он мигнул и вернулся, и остался. И после этого, спустя несколько секунд, я услышал, ну, что-то, какой-то шум на улице. И думаю, какие совпадения интересные. Наверное, мотоцикл проехал или
8: то
1: еще
8: есть
1: что-нибудь
8: ты не
1: в этом
8: подумал,
1: роде.
8: Что нужно бежать в бомбоубежище ближайшее?
1: Вообще
8: таких
1: нет.
8: Мыслей не было.
1: Вообще нет. И у меня другая мысль была. Думаю, что ну, если это что-то связано с электрическим оборудованием, то, наверное, сначала бы был звук, а потом... свет мигнул, а не наоборот. А тут именно так было.
8: У меня ну, первая общем, реакция, я лезу в телеграм-канал и смотрю, что народ
1: ну,
8: пишет,
1: я тоже
8: да.
1: полез. Сначала не было ничего, потом уже появилась информация, что это действительно связано с электрическим оборудованием, со всеми вот этими электросистемами. Но, учитывая, что, ну, как бы ничего не произошло, и свет остался, и воду не отключали, и вроде
8: не
1: бы все нормально,
8: да?
1: Ну, все, я перестал об этом
8: в
1: думать.
8: В Россетях Урала рассказали, что произошло действительно на сетях технологическое нарушение, но не у нас, сказали, у другого собственника. И потом стало известно, что случился пожар на трансформаторе в ГУ МЧС по Свердловской области, об этом сообщили. Трансформатор загорелся на улице Шевской, пожар ликвидировали, обошлось без пострадавших. Причем издание «Вечерние ведомости» некоторые подробности сообщают. Судя по, я цитирую коллег, публикуемым в соцсетях кадрах пожара с путепровода через железную дорогу по улице Данилы Зверева, он возник на подстанции между железнодорожными путями необщего пользования и бывшим зданием НИИ «Уралэлектротяжмаш». Очень непонятно, что все-таки произошло.
1: Ну, какой-то трансформатор, что-то с ним случилось.
8: Вот это единственное, что можно сказать точно.
1: Угу.
8: Ладно, к другим темам перейдем. Слегка о политике. Слегка.
1: Что, опять эхо выборов?
8: Что опять, да. Избирательная комиссия Свердловской области уже официально озвучила итоги выборов в региональное ЗАГС-собрание. Все 5 партий, конечно же, включенных в бюллетень, преодолели 5-процентный проходной барьер, допущенный они к распределению мандатов. Так вот, 2/3 в нашем ЗАГС-собрании получит «Единая Россия» по партспискам 11 мандатов, плюс к тому единороссы выиграли во всех, как мы уже рассказывали, 25 одномандатных округах области. В общем, у них будет самая большая фракция, начиная с 2011 года. Сколько там? 36 получается мест. У КПРФ 5 мандатов, «Новые люди» 4 мандата, ЛДПР 3 мандата, и партия «Яблоком» пламенный привет передает. «Справедливая Россия» 2 мандата.
1: Угу.
8: Издание «Коммерсант Урал» сообщает, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов получит, как-то так коллеги уже твердо получат, ну, в теории он имеет право, да, получить кресло депутата ЗАГС-собрания Свердловской области от «Единой России» по итогам распределения мандатов между 5 партийными списками кандидатов по единому округу, но, извините,
1: но он
8: это
1: может
8: как...
1: от мандата отказаться,
8: конечно, как
1: передать
8: фильме...
1: его кому-то другому.
8: Да, ну, вообще он может стать депутатом после отказа губернатора Свердловской области или участника СВО Максима Шаломова от работы в ЗАГС-собрании. Что-то подсказывает, что губернатор, наверное, не пойдет в ЗАГС-собрание.
1: Я думаю, что через недельку примерно мы все поймем.
8: Да.
1: И кто пойдет, и кто от мандата откажется. Ну, и тут, конечно, интрига, про которую говорят, а кто же будет спикером. Опять же, слухи же ходят о том, что есть два варианта. Это либо останется Людмила Бабушкина, либо, может быть, Алексей Орлов пойдет на повышение. Но, еще раз, это такая история абсолютно скрытая. Идут ли переговоры и какой характер они носят, ну, мы пока не знаем.
8: Я думаю, что достоверно об этом не знают даже непосредственные участники этого процесса. Угу. Последнее. Агентство «Политсовет» о прекрасном пишет. Вот правда, сейчас многие удивятся. В Иркутской области применили чрезвычайно редкий способ определения победителя выборов. Жребий. Вы не поверите, но это используется. В пресс-службе регионального избиркома об этом рассказали. Там спорная ситуация в одном из муниципальных округов Иркутской области. Побеждают две дамы, прекрасные дамы. У каждой из них 273 голоса. Юлия Блиндюк от «Единой России» и Анна Орлова самовыдвижение. Судьбу мандата решит жребий, сообщили в избиркоме. И решил. Так вот, решил в сторону самовыдвиженки. И депутатом по итогам жеребьевки стала Анна Орлова. Здесь, конечно, очень много фантазии можно применить как угодно. Каким, в принципе, мог бы быть этот жребий?
1: А каким он был? Они что, тянули,
8: мне
1: подбрасывали?
8: Мне кажется, что-то тянули. Тянули, но вряд ли была...
1: Камень, ножницы,
8: это женская
1: бумага.
8: Драка.
1: Кстати, мне вот очень нравится этот вариант. Нет? Это же тоже должно быть...
8: Суефа?
1: Нет, суефа это более примитивно. Камень, ножницы, бумага это прям классика. А мне очень интересно, это как-то можно где-то прописать в нормативных документах?
8: Какой
1: вот в случае равенства проводится жеребьевка в виде камень, ножницы, бумага посредством выбрасывания рук на счет там, председателя избиркома, на счет 3. Ух, это было бы здорово.
8: Ух, это было бы...
1: Тренировали бы еще, наверное, это специально.
8: Ух, это если бы случился рыцарский турнир. Ну, рыцарский турнир, да.
1: Ну, просто спичку тянуть или там монетку подкидывать, как-то, мне кажется, нет.
8: Монетка – это слишком.
1: Угу.
8: К другим темам мы перейдем. Европейско-азиатские новости агентства сообщают сегодня, что из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Иорданию. Нет, не прямо сейчас. В 27-28 годах. Из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга в Акабу.
1: А это прямые, это прямые их... прям регулярные? Или
8: хотят,
1: это все-таки чартеры?
8: Хотят. Ну, там, я не знаю,
1: набралось,
8: что они
1: туристов
8: хотят.
1: Полетели, не набралось, не полетели.
8: Говорят, что сейчас по России 30 тысяч где-то туристов Иорданию ежегодно посещают. Есть такие данные. У нас в апреле в городе открылось почетное консульство Иордании.
1: Mm-hmm.
8: Но вот хотят из Екатеринбурга официальный представитель конкретной авиакомпании об этом рассказать.
1: Ну, не знаю, как ты, я в регулярные рейсы не верю. Думаю, что, скорее всего, чартер. Ну, или открою, знаешь, как это иногда бывает. Пару месяцев полетают. Эх, что-то не востребовано.
8: Есть плюсы. Акаба, Красное море. Единственный морской курорт в Иордании. всякие экскурсионные, паломнические
1: Риточка,
8: туры.
1: Риточка, главный вопрос, сколько будет стоить билет? Вот эти все вещи, о которых ты говоришь, они, конечно, важны, но вторичны.
8: Да, вторичны, но главный вопрос, что там с Ближним Востоком? Как раз буквально 2 дня назад, между прочим, в МИД призвали наших соотечественников в МИДе проявлять осторожность во время поездок в Иорданию. Нестабильно, знаешь ли, до сих пор ситуация на Ближнем Востоке, а соседи у Иордании, ух. Так вот, это была присказка, а сказка в следующем заключается. Минтранс, Минпромторг и Ростех обсуждают введение нового сбора с нас, с авиапассажиров, для компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов, сообщает Коммерсант, пока со ссылкой на источники, причем размер сбора пока не определили. По словам большинства, аж нескольких источников издания, внутренние рейсы 500 рублей на один билет, конечно. Международные до 1000 рублей. А еще один собеседник Коммерсанта допускает, что новый сбор может быть даже до 2000 рублей. Угу. С одного человека. И кто-то уже потер руки и сказал, что при нынешнем пассажиропотоке сбор может этот принести до 250 миллиардов рублей. Но это не за год, с 27 по 30 годы, если это введут.
1: Вот, а про какие вот новые самолеты идет речь, я не совсем понимаю.
8: Это очень хороший вопрос. Все очень запутано.
1: Это те самолеты, которые уже эксплуатируются и которые когда-то раньше были в лизинг взяты? Или это новые самолеты, импортные или наши отечественные, которые когда-то появятся? Как-то вот непонятно, правда. Зато сумма конкретная уже названа.
8: Ну, предположительно, экономист Виктор Мангазеев рассказал информагентству РИАМО, который называется Региональное информационное агентство Московской области, он рассказал, что это теоретически, Максим, может привести к росту цен на поезда. Потому что, по его словам, смотрите, какая цепочка, это косвенная связь. Если инициативу реализуют, она сильнее всего затронет пассажиров недорогих внутренних рейсов, потому что там рост цен будет до 17%. А там недорогие бывают маршруты от 3 до 5 тысяч рублей, где такое, где. И могут люди себе небогатые это позволить. А когда уже не смогут позволить, они будут пересаживаться на поезда. А дальше, я думаю, что логика всем понятна. И косвенный такой эффект.
1: Ну, понятно. Капитализм. Да. Спрос вырос, естественно, цена не может не измениться.
8: Да, и РЖД могут сказать, ну, прекрасно. И может возрасти, по словам этого эксперта, цена на билеты за купе и СВ.
1: Особенно. Кто-то уже этот сбор назвал утильсбором для авиапассажиров.
8: Да, да.
1: Ну, это, конечно, совсем не похоже на утильсбор, но вот мы об этом уже с Максимом Ядрышевым говорили в рубрике «Макс Авто». Утильсбор сейчас становится таким вот именем нарицательным. Угу. Не имеющим никакого отношения действительно к его сущности. В общем, так называют, как будто бы любой сбор, направленный на что-то, на некие стратегические цели. Ну,
8: нам,
1: ладно.
8: Нам продолжать,
1: в общем,
8: кстати,
1: еще раз, да, пока это некое предложение, да, и говорить о том, что уже окончательное решение принято, это все-таки было бы преждевременно.
8: Я не могу не процитировать нашего постоянного слушателя Ваграна, мы с чего начали. Фактически с такого творческого
1: уральскости.
8: Задания. Да, черты настоящего уральца, по-вашему, Вагран. Сноровистый, смекалистый, учтивый, скромный в понятиях. Но если что, можем и втащить. Мне кажется, это наиболее точная характеристика наша. Может быть, утрированная, но это не совсем стереотип. Это стереотип, основанный на правде. Но к другим темам мы сейчас перейдем. Накануне пришла новость из Якутии о том, что скончался скоропостижно, внезапно музыкальный журналист, критик, телеведущий Сергей Соседов. Накануне это случилось. Это был несчастный случай. Он оступился на лестнице, упал и ударился головой. Он приехал накануне в Якутию для участия в жюри международного конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока». Финал как раз на завтра назначен. И человеку было 58 лет. Издание «Мэш», по-моему, телеграм-канал, их первыми об этом сообщили. Причем там еще есть версия, что причиной падения стал оторвавшийся тромб. Неделю назад Соседов жаловался близким на плохое самочувствие. У него были проблемы с сердцем. И тромбоз был, по словам близких, если верить телеграм каналу «Мэш», длительным перелетом в Якутию. Вот, Конечно, конечно, для многих это было
1: сколько лет ему
8: шоком.
1: Было?
8: Ему было 58 лет. Вадим Токменев, телеведущий, его коллега, собственно, об этом рассказал у себя в соцсетях. Рассказал, что должны были как раз в субботу встречаться, чтобы вместе посмотреть первый выпуск нового сезона «Виа Суперстар», с которым сотрудничал Сергей Соседов. Ну, в общем, не случится. Вообще, он был известен по многим проектам. «X-Factor», «Суперстар. Возвращение», вел шоу «За гранью» на НТВ. Но все-таки известно, давайте будем честными.
1: Вот честно, Рита, для меня это человек из 90-х.
8: Да,
1: это
8: да.
1: Это «Акулы-пера».
8: «Акулы-пера» принесло ему это шоу.
1: Вот там он был такой эпатажный, такой вот непохожий на всех. Но, собственно, после этого для меня этот человек как-то из информационной повестки исчез. А оказывается,
8: для
1: он вполне себе
8: нет,
1: актуален.
8: Да, очень даже, но, конечно, с «Акулами пера» он заявил о себе. Помните, он там наперебой с Атаром Кушанашвили задавал едкие вопросы, и очень многие зрители этой программы, куда приходили, напомню, знаменитости и журналисты.
1: Ну, музыканты.
8: Музыканты, да. Новиков там был, между прочим, Агата Кристи там была, много кто был, mm-hmm. и музыканты из зала, журналисты из зала.
1: Бутусов там был,
8: да, они расспрашивали о всяком этих селебрити, и все ждали, что скажет, например, что спросит Кушанашвили, что спросит сосед.
1: Но это два таких короля эпатажа,
8: да, абсолютно,
1: в этой программе.
8: Да. И он,
1: наверное,
8: конечно, Сергей был символом музыкальной журналистики 90-х. Так вот, мы сейчас вам просто, чтобы вспомнить, дадим послушать небольшой фрагмент выпуска. Гостями были музыканты Агаты Кристи. Выпуску примерно лет 30, один из первых выпусков с участием Соседова, и небольшой фрагмент его вопроса музыкантам мы дадим вам послушать.
9: Когда Елена Камбурова пришла как-то к Фаине Георгиевне Раневской показывать свои творческие экзерсисы, что бы та их оценила? Великая актриса, как всегда, суровая и едкая на язык, метко заметила, и я прошу прощения за цитату, за дословность цитаты, «Уже то хорошо, деточка, что вы не поете «Ура-ура, уже дыра». А вы, оказывается, поете. Я оптимист, я гетеросексуалист. Зачем вы оскопляете само понятие творчества подобными экзерсисами?
8: Тот случай, когда вопрос всегда будет ярче, чем ответ. В ближайшее время друзья, близкие планируют перевезти тело Соседова в Москву, где пройдет церемония прощания. И еще одна история, о которой мы вам расскажем. Вот честно скажу тебе, Максим, я никогда не думала, что в этой программе когда-нибудь мы, в принципе, с тобой произнесем имя Джиган. Никогда. Но это случилось. Главный светско-криминальный скандал. Накануне сначала в телеграм-каналах, потом и в СМИ появилась новость о том, как певец Денис Устименко, более известный как рэпер Джиган, взял или якобы взял в заложники прислугу и охрану в своем доме в Подмосковье, удерживал людей около 10 часов, стрелял, и все это на глазах у детей. Причем ситуация случилась еще в начале июля. В начале июля. По данным телеграм-канала «Мыш», Джиган вооружился карабином «Сайга-9», вызвал в гостиную персонал, устроил самосуд, обвинил в каких-то безумных преступлениях, в педофилии, там, еще в национализме и прочем, во всем. И заставлял признаться, чтобы сохранить себе жизнь. Причем один из мужчин был якобы ранен. Ему попал Джиган в руку и ногу. В общем, соседи вызвали полицию, что самое занятное, не сразу усмирить. Куча мужчин пришли и не сразу смогли скрутить Джигана. И все это время, около 10 часов, дети прятались где-то там в этом доме. И старшая дочка бывшей супруги Джигана, Оксана Самойлова, ее зовут так, Оксане Самойловой, дочка писала: «Мама, мы умрем, он запер нас» и так далее. В общем, жуткие вещи. Скрутили, Джигана отправили в израильский рехаб. Он сказал, что это провокация. Пусть что хотят, то и пишут. И потом вообще кадры с автоматом, сказал, со съемок клипа. В общем, безумная какая-то история. И сразу же откликнулись представители общественности.
1: Ну как можно пройти мимо такого звонкого сюжета, да, и яркого персонажа?
8: Виталий Милонов призвал посадить Джигана. Дети не должны видеть бесчинство обнаркошенного богача, сказал он. А Екатерина Мизулина, например, сказала, а где были органы опеки? И тоже, как его могли провокать правоохранительные органы просто так выпустить.
1: Ну, правда, удивительно, сколько, 2.5 месяца назад все это происходило, это, и внезапно накануне как-то резко эта тема вырвалась в паблик.
8: Ну, кто-то, видимо, не захотел тихо сидеть, не договорился. Сотрудники ГУМВД по Московской области начали доследственную проверку обстоятельств инцидента. Причем, любопытно сообщает издание «Коммерсант», что изначально эта проверка была, по данным источников наших коллег, но отказались от продолжения банкета. А сейчас, когда тема всколыхнулась, все-таки в полиции заявили, что да, мы повторно ведем проверку. Понаблюдаем.
1: Обязательно. Что ж, все на этом на сегодня. Это была программа «Горожане. Разговор». С вами были Маргарита Балакирская.
8: И Максим Путинцев. До свидания.
1: Оставайтесь с нами. Радиофорум 104.5 FM.
10: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
11: Доброе утро. Атаки беспилотников по регионам России минувшей ночью были не такими массированными, как в предыдущие дни. Как сообщили в Минобороны, силы ПВО сбили 40 дронов. Атаки отражали в приграничных регионах, а также в Тверской, Ростовской областях, над Крымом и Кубанью. Административное строение нефтебазы повреждены в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Пострадавших нет, пожар на предприятии не зафиксирован, пишет «Москва-24». Клещевой сезон на Среднем Урале продолжается, предупреждают в Роспотребнадзоре. За неделю в регионе пострадали еще 57 человек. С начала сезона в больнице из-за укусов обратились 18 тысяч свердловчан. Но показатель ниже в 1,6 раза прошлогоднего, ниже среднего многолетнего уровня. Больше всего пострадавших в Байкаловском, Слобода-Туринском и Ивдельском районах. В стационары с подозрением на клещевой энцефалит попали 126 человек, с клещевым боррелиозом 265. По данным лабораторных анализов, на клещевой энцефалит пришлось менее 1,5% проб. Лаймборрелиозом оказались заражены 46,5% проверенных клещей, пишет «Комсомольская правда». Суд в Екатеринбурге оставил в СИЗО двух мужчин, обвиняемых в нападении на академика Никиту Зезина. Как сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда, фигуранты Александр Реверук и Аркадий Вагнер останутся под стражей до 27 ноября, пишет «Новый день». Напомню, известный селекционер Никита Зезин скончался на 68-м году жизни после инцидента с детьми, которые ездили на квадроцикле по полю. На нем были высажены образцы растений. Отцы детей оскорбляли и ударили пожилого ученого и его заместителя. У ученого случился инфаркт. Автомобилисты начали получать письма с транспортным налогом, который в этом году будет больше привычного. В конце сентября ФНС традиционно начинает рассылку, об этом пишет портал 66, и напоминает, что с 2020 годов транспортный налог не рос, но в 2025 вырос. Например, в самом народном формате на машины с двигателями от 101 до 150 лошадиных сил долгое время ставка была 9 рублей 40 копеек за одну лошадиную силу, но с 2025 года составила 14 рублей. Именно столько мы заплатим в этом году, так как налог выставляется за предыдущий год. В 2027 году ставки налога продолжат индексировать. Сухая и теплая погода продлится на Среднем Урале до конца сентября. Об этом рассказала накануне на пресс-конференции в агентстве ТАСС главный синоптик области Галина Шипаренко. Октябрь также ожидается немного теплее нормы по средней температуре, примерно на 1 градус. В начале октября существенных осадков в прогнозах нет. В целом, в следующем месяце количество дождей ожидается близким к норме, отметила синоптик. Первый снег выпадет не раньше середины октября. Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
2: Культпоход.
12: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Театр.
12: 8-й открытый фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой» проходит сейчас в Екатеринбурге. По решению оргкомитета в этом году конкурсные работы не принимались. В программе будут только знаковые спектакли прошлых лет и несколько премьер. Всего в афише 13 спектаклей. По традиции в этом году фестиваль пройдет на нескольких театральных площадках. На сцене Екатеринбургского театра «Кукол», «Коляда театра», в Колизее, ЦСД и впервые на сцене Дома офицеров, куда камерный театр переехал на время ремонта.
2: Кроме того,
12: камерный театр покажет свою премьеру. Это дуэтный спектакль «Дом» в постановке Алексея Янковского. Он будет идти на сцене Дома офицеров. Екатеринбург также представляют спектакль «Коляда театра. Между небом и землей жаворонок вьется» и «Магазин» Центра современной драматургии. Режиссер Дмитрий Зимин. Этот спектакль получил диплом лауреата первой степени на фестивале «Свой» в 2019 году. Коляда-театре состоится премьера моноспектакля актрисы Натальи Кузнецовой «Небесный топер» по биографиям легендарного петербургского музыканта Олега Крывойчука и Ксении Блаженной, покровительницы Санкт-Петербурга. Наталья Кузнецова – актриса Нижегородского театра драмы, лауреат и специальный гость фестиваля. Она покажет еще два своих моноспектакля, которые также в разные годы получали признание на фестивале «Свой». Это «Говорит Москва» и «Запев Мадонны Спинеги». Еще одной фестивальной премьерой станет моноспектакль «Маяковский. Послушайте» Георгия Иабадзе. Его моноспектакль «Я, бабушка Илико и Илларион» также получал награды на фестивале. И вообще это многолетний хит театрального Екатеринбурга.
2: Выставки.
12: В фойе Театра современной хореографии «Провинциальные танцы» начала работу выставка «Графическая транскрипция». Выставка – это совместный проект провинциальных танцев и художницы Татьяны Кашковской. На протяжении всего лета она работала над 30 картинами, наблюдая за движениями танцовщиков. В работах человеческая пластика переведена в графические формы, и зрителям предлагается взглянуть на танец как на систему знаков. Каждый символ здесь сохраняет энергию жеста и импульс движения. И существует не только как самостоятельный образ, но и как часть фризовой композиции, где изображения встают в один ряд, создавая общий ритм и рассказывая отдельную историю. Выставка будет работать в фойе Колизея до конца октября. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
2: Потреб Союз.
13: На 104,5 FM.
2: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
1: 10 часов, да какие же 10, 11 часов и 5 минут в Екатеринбурге. Добрый день, у микрофона Максим Путинцев, вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Продолжаем интерактивный разговорный канал, и действительно в эфире программа «Потребсоюз». Покупатели, пациенты, клиенты и так далее, и прочее, это передача для вас, конечно же, для кого же еще. Просветим о том, как должно быть в идеале, и разберем конкретные ситуации, где, может быть, права ваши покупательские, потребительские были нарушены. В студии со мной Янина Голубева, директор муниципального Екатеринбургского центра защиты потребителей. Янина, добрый день.
14: Здравствуйте.
1: Ну, собственно, как всегда, мы, наверное, обсудим главные новости и истории из потребительского мира, нашего екатеринбургского и не только, но и ответим на вопросы наших слушателей. Наверняка у вас что-нибудь накопилось за отчетный период, хотите о чем-то спросить, может быть, о чем-то рассказать, может быть, чему-то дать оценку. Правовую, прежде всего. Так вот, все это формулируйте, присылайте нам, пожалуйста, в текстовом формате. В любом удобном, в любом нравящемся вам мессенджере на номер +7 908 909 104.5. Последим, посмотрим на те вопросы, которые вы пришлете. И, конечно же, Янина Голубева на ваши вопросы ответит. Ну, а предлагаю я начать вот с чего, с темы, за которой мы следим. Кто-то более пристально, кто-то менее, наверное, в зависимости от того, купили ли люди билеты на это выступление или не купили, вы уже подозреваете,
14: я
1: да,
14: Инна,
1: о чем
14: это
1: я.
14: Вы ведете,
1: конечно
14: да.
1: же, речь о концерте американского рэпера Канье Уэста. Так вот, на отчетной неделе, Янина, появилось развитие этой истории в телеграм-чате агентства Say Agency, которое является организатором выступления Канье Уэста в Петербурге, появилось сообщение о том, что в случае отмены концерта зрители получат возврат потраченных денег, возврат своих средств. При этом, правда, организаторы так и не опровергли факт проведения мероприятия. Поэтому ждем, видимо, вплоть до 10-11 октября. Это вот даты, когда концерт в Питере на «Газпром-арене» анонсировался. Так вот, он либо состоится, либо не состоится. Как в известном анекдоте, 50 на 50. Что мы с вами об этом скажем, Янина? Помните же, это был один из главных вопросов, да? И как будто бы сразу организаторы концерта говорили, ну, возможно, замена певца на какого-нибудь другого. А может быть, мы и деньги не вернем.
14: Ну да,
1: извините,
14: как, бы они, потом стали говорить.
1: Да.
14: Когда...
1: И сразу возникали вопросы, секундочку, а как это соотносится с законодательством?
14: Никак. Никак, и иного быть ничего не может, кроме как мы вернем деньги. Причем не только в случае отмены, а прямо сейчас, если кто-то обратится, устав, да, наблюдать за развитием ситуации и понимая, что дано его все, да, деньги, как говорится, дороже. Если сейчас кто-то обращается за возвратом денег, то, безусловно, их должны вернуть.
1: Ну, то есть ребята поняли очевидное. По закону они обязаны вернуть, в противном случае...
14: Конечно.
1: Кстати, а что в
14: противном
1: случае?
14: Здесь нет никаких форс-мажоров, здесь нет никакой непреодолимой силы, да, прежде чем продавать билеты, нужно было, в общем, уже понимать и иметь договоренности, иметь подписанные соглашения и с организаторами, и с той стороны, и с концертными площадками, ну, и в контексте того, что происходит в стране, естественно, согласовать это со всем, с кем возможно и невозможно, да, потому что мероприятие большое, публичная и, в общем, и так далее. Да, понимаем, о чем говорим. А если они сделали это до того, то какая тут может быть непреодолимая сила?
1: Что-то
14: деньги
1: вы, ребята,
14: нужно
1: поспешили.
14: Возвращать. Более того, я могу сказать, что если не будут возвращены деньги, то будет речь идти и о неустойке, и о штрафной, и о штрафе за отказ в добровольном порядке урегулировать спор, если дело уйдет в суд, и об убытках тоже. Но, предположим, я условный почитатель таланта этой личности, да, проживаю в Екатеринбурге, это я сейчас не про себя, но, предположим, все-таки проживаю в Екатеринбурге и уже купила билеты на самолет, например, да, может быть, забронировала номер, а может быть, еще купила наряд особый. Ну, тут давайте, можно вообще до бесконечности.
1: Да, можно
14: фантазировать. И я сейчас могу сказать, ребят, надо деньги мне вернуть. Потому что, а, билеты невозвратные, а, б, я еще и пострадала, да, я так рассчитывала, я так мечтала, я ночами не спала, да, в экстазе от предстоящей встречи с моим кумиром. А тут вот вы взяли, да, ну, это опять же, да, вот те фантазии. Поэтому, да, лучше, конечно, организаторам все эти вопросы сейчас решать полюбовно, ни в коем случае не уводить это все в плоскость судебную, потому что убытки будут большие. Не надо. Вот. Но я вообще, на самом деле, где-то видела в СМИ, это все легко проверить, зайдя на официальные все порталы, сайты тех людей, кто и продюсирует этого человека, что вроде как бы в планах-то посещения Российской Федерации
1: российский
14: сейчас нет.
1: Российский концерт пропал
14: вроде как бы, да, да. Но это,
1: да,
14: опять же, не факт, что оно не появится вновь, сколько денег, столько писем. Мы же понимаем.
1: Слушай, уже «Газпром-Арена» сказала, что таких планов в октябре нет, поэтому это будет поразительный, удивительный, фантастический.
14: То есть абсолютно непонятно, что мы начали продавать билеты, на волне чего вдруг начались продажи, обещания.
1: Но это явно случилось на волне хайпа концерта Канье Уэста в Казахстане, в соседнем.
14: Возможно.
1: Тогда же там вот вся тусовка поехала, и куча фотографий, и куча каких-то шортсов, рилсов оттуда появилась, да, и проходит несколько дней, а вот в России тоже будет. Ну, естественно, поэтому в том числе ажиотаж и возник, и поэтому дикое количество билетов было распродано. Ну, в общем, шансов не вернуть денег нет, я правильно понимаю?
14: Давайте так.
1: Ну, либо это уже прямо уголовная статья, наверное.
14: Если ребята не скроются вообще, не скроются, скажем так, из пространства правового, а как это бывает, не, мы не будем говорить, как это бывает, да, собственно говоря, все знают, да, и будет вероятность того, что решение будет неисполнимо, и приставы разведут руками, такая вероятность есть, но в любом случае, безусловно, право, оно даже не обсуждается, оно есть, и все судебные иски, которые будут предъявлены, они будут удовлетворены 100%, а вот дальше уже, как говорил Великий Конецкий, это уже другая история.
1: Внезапно.
14: Внезапно.
1: Ну ладно,
14: но,
1: хорошо.
14: К сожалению, да, да, бывает.
1: Мы продолжим наблюдение за этой темой. До концерта остается сколько еще у нас? Фактически две недели, да? Что-то
14: держим
1: около
14: кулачки
1: того.
14: За почитателей, за тех, кто купил билеты.
1: А может, кто-то купил билет из наших слушателей? Напишите, с каким настроением вы ждете или уже, может, не ждете, может, смирились. Будете вы деньги возвращать? Не будете. Может быть, опять же, что-то вы уже попробовали в этом направлении сделать. Ну и еще раз напомню, что любые ваши вопросы в рубрику, в программу «Потребсоюз» на радиофорум 104.5 FM присылайте. Плюс 7-908-909-104.5. С нами Янина Голубева, директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей. Янина, я знаю, что вам есть что мне и нашим слушателям и зрителям рассказать, потому что ваш центр, и не только в него, насколько я понимаю, опять появились обращения по факту обмана на рынке ремонта бытовой техники. Ну, сразу вспоминается известная фраза: никогда такого не было. И вот опять, неужели?
14: Да. К сожалению, нам казалось, что все как бы почти закончилось, и случаев таких вот прям явного обмана как-то уже давно и не было. Может, уже люди перестали обращаться. Я не знаю. Но, в общем, нам казалось, что вроде как бы все более-менее нормально, потому что была очень большая информационная кампания со всех сторон, в том числе и мы ее вели, людей предупреждали, и людям рассказывали, и те ребята как-то немножко поутихли в своей абсолютной наглости и беспринципности. Ну вот, опять началось. Да, и причем это происходит как-то так очень некрасиво, когда вот появился опять сайт такой замечательный, очень яркий, очень красивый, силы, где расписаны преимущества вот работы этого сервисного центра.
1: Все,
14: в общем, починим
1: в
14: все
1: роде,
14: за недорого, быстро, очень качественно. Ребята, обращайтесь, 90% успеха. Да, очень недорого, приходите. Но по факту пшик, юрлица нет, предпринимателя нет, есть некий агрегатор, который работает, опять же, вне какой-то правовой, да, вот этой вот всей истории. И мастера приходят с намерением каким? Взять как можно больше денег и ничего не сделать. А еще и сломать. Вот. Да, и схема очень простая, да, то есть человек находит сайт, вызывает мастера, мастер приходит, раздувает щеки, уговаривает на ремонт, говорит, что мы все сделаем, все это будет стоить примерно столько, потом цена растет, по факту человек платит там, вот, ну, вот у нас история там 40 тысяч за, по-моему, ремонт, по-моему, стиральной машины или холодильника, вот сейчас, да, не очень вспомню, холодильника вроде бы, и когда человек говорит, так нет, подождите, вроде договаривались на 11, ну, давай заплатим 9, холодильник ломается, приходит другой мастер из другой организации и выясняет, что не просто не сделано, еще испорчено. И хорошо, что все это не закончилось серьезным пожаром. Вот на самом деле все это не шутки.
1: Я, кстати, слышал про ситуации, когда хорошую работающую деталь могут снять и заменить на что-то старое, кое-как функционирующее.
14: Используют как доноры, ломают, просто ломают, потому что бестолковые, потому что не умеют делать, потому что вот наняли, научили как уговорить человека заплатить большие деньги.
1: Но потому что задача не отремонтировать,
14: научили,
1: а
14: технологии,
1: именно денег
14: технологии обмана, да, вот все, что они умеют. К сожалению, да, такое есть. Вот. Мы когда стали выяснять вообще, мы с чего все начинаем. Мы выясняем с того, что, а кто напортачил? Потому что мы общаемся с легальными, да, мастерами, мы знаем, кто этим занимается неплохо, и мы знаем, когда они могут где-то там тоже напортачить, накосячить, и мы всегда с ними в контакте говорим, ребят, надо поправить, исправить, поэтому мы всегда спрашиваем, кто? Вот такой-то сайт. Ого, что-то новенькое, да? Заходим на сайт, начинаем искать исполнителя, мы его не находим, кроме никаких красивых слов, мы находим адрес абсолютно рандомный, это один из торговых центров Екатеринбурга, очень крупный, и понятно, что там не найти эту организацию точно, а там и нет ее такой. Вот, начинаем звонить, очаровательные ответы. Ой, я всего лишь диспетчер, я не знаю. Давайте поищем по номеру заказа. Ой, а такого номера заказа у нас нет.
1: Прекрасно.
14: Начинаем звонить по другому номеру, там на квитанции номер сотовый, а на сайте номер стационарный. Начинаем звонить на сотовый, попадаем еще на одного, тот тоже говорит, так я не диспетчер, звоните на тот номер, а мы на тот номер уже звонили, там тоже ничего не знаю, техничкой рублю. Да, примерно так. И вот находят по сотовому телефону номер заказа и со словами, ой, ну раз спор ушел, да, к вам уже во власть, то мы его решим. Деньги человеку вернули. Но это же все ненормально. Вот все, что я сейчас рассказала, это какой-то вообще трэш. Правда ведь? Ну, то есть, когда мы не рекомендуем человеку предъявить претензию, когда мы звоним, что-то выясняем, кого-то уговариваем, кому-то, ну уж если не угрожаем, то убеждаем, да, определенными словами и риторикой. Ну, это вообще безобразие. Поэтому, уважаемые наши слушатели, ну, вы точно не должны попадать в такие истории, да, и мы всегда говорим, выбирайте стационарный сервисный центр. Да, увы, к сожалению, на сегодня у нас очень многие сервисные, которые известны, давние, у всех на слуху, они тоже ушли в систему агрегаторов. Ну, по крайней мере,
1: но
14: там
1: куда
14: есть...
1: деваться? Они вынуждены.
14: Там есть, конечно, люди, с которыми можно переговорить, которым можно предъявить претензию, которые имеют контакт со всеми мастерами, с кем они работают, которые контролируют качество, они их отбирают, они их обучают. Ну, то есть там все равно есть конкретный предприниматель или юрлицо, которое, вот, являясь агрегатором, за все это отвечает. А учитывая, что у нас скоро-скоро вступает в силу закон о цифровой платформе, и там агрегаторы будут обязаны нести определенную ответственность тоже, Поэтому, ну, выбирайте вы то, что на слуху. И когда, если, даже если вы, например, да, ну, бывает так, дешевле вызвать просто частного мастера. Бывает так? Бывает так. Вызывая такого частного мастера, сразу ставьте условия. Мне нужен ваш паспорт, я перепишу ваши данные. Вы готовы дать мне, да, в руки его, чтобы я списал в адрес регистрации? Вы готовы провести диагностику и написать мне в письменной форме, какой недостаток и сколько это будет стоить по конечному результату? Да, вы готовы это делать на дому, не увозить никуда? Вы готовы, да, гарантийный срок мне предоставить? Вы готовы выписать мне хотя бы расписку в получении денег за ремонт? Кто взял, за что взял, какие детали поменены? Хотя бы вот такой набор, да, вот того самого, ну, условного успеха, который может прийти после окончания
1: ни
14: ремонта.
1: Ни один не согласится, Енина Владимировна.
14: Не-не-не, очень даже соглашаются. Почему? Потому что честные мастера, они же тоже очень сильно теряют клиентов от вот такого безобразия. Да, к ним пропадают доверие. Они не могут уговорить сейчас людей, чтобы, да, вот они пришли к ним за ремонтом. Поэтому честный мастер, которому человек объяснит: вы знаете, мне нужны ваши фамилии, имя, отчество, потому что, вы понимаете, много мошенников на рынке, вы же не мошенник. Ну что он скажет? Нет, я мошенник, я не дам вам паспорт. Да, конечно, пожалуйста, да, вот вам. Я самозанятый, я индивидуальный предприниматель. Ведь мы не говорим о копировании паспорта, мы говорим о том, что

0: на свой страх и риск. Если вы к нам придете и скажете...
1: Как его Енина Голубева, директор...
0: Будет нормативный акт, который будет противоречить международному договору, мы его не будем применять. Мы вообще уйдем от закона. Мы будем все иски предъявлять на основании декрета номер 6. Его применяют суды. И грамотные судьи говорят о том, что это международный договор и имеет более высокую силу. И мы обязаны руководствоваться этим Ничего документом. Себе. И он регулирует отношения, не только в которые вступают условно граждане Российской Федерации и условные граждане Республики Белоруссия. И продавцы тоже являются вот там тем и теми. Нет. Это документ, который имеет юрисдикцию на территории двух государств. Белоруссии, Российской Федерации. И почему вдруг Министерство экономики решило, что мы можем принять постановление, которое будет ущемлять права потребителей, которые проживают на территории Российской Федерации, купили здесь какой-то товар вот этим международному договору, я не знаю. Это очень печально. И, кстати, последний законопроект, который внес изменения в закон о защите прав потребителей, мы его здесь обсуждали, мы очень сильно ругались, мы возмущались, потому что его приняли ровно за 3 дня. Его приняли очень хитро, очень некрасиво, очень... Блин, я не могу сказать те слова, которые должны пройти в эфир. В общем, некрасивая была история. И мы сейчас применяем нормы декрета, обходя эти изменения. Извините меня, правовой департамент, Думы, все это пропустили.
1: Ну, понятно.
0: Как так?
1: Да.
0: В общем,
1: есть
0: не знаю, могу я так критиковать или нет, да, так прям открыто и серьезно, но так нельзя. Все-таки, да, вот надо еще и юристов включать, понимающих, да, в разработку законопроектов. Ну и по сути, я не знаю, сколько это экономически кому-то выгодно, кто от этого выиграет.
1: Все-таки
0: первично.
1: Причем всем получается.
0: Ведь у нас даже есть постановление Верховного суда и даже Конституционного суда, которые говорят, особенность интернет-торговли в том, что потребитель не может априори сделать выбор правильный. Он может ошибиться. Только покупая, мы смиряемся с этим и говорим, ну да, картина мира не совпала с картиной маркетплейса, но все-таки классно сидит, да. Тут не дописали, там не дописали, цвет другой сидит, но все равно хорошо, здорово, да, я оставляю. То есть, либо мы, заказывая, мы понимаем, что мы можем получить что-то не то, именно поэтому мы примеряем, осматриваем и можем отказаться. В этом смысл торговли дистанционной. Да, вот выбор товара на основании описания. А описание – вещь всегда субъективная. Mm-hmm. А продавцы, они не Пушкины и не Лермонтовы, чтобы описать так, чтобы все было... А может и наоборот. Они вот...
1: Для того, чтобы законы писать, Енина, другой язык нужен. И другие, наверное, особенности,
0: другие мотивации, другие анализы. Я понимаю, что сейчас интересы лоббируются того или иного, да, вот, бизнеса. Ну, зачем уж прям так откровенно? Не надо.
1: Последняя тема, судя по всему, на сегодня, вдогонку вот этой всей истории с интернет-торговлей. Есть данные опроса. Перспектива легализации продажи алкоголя в интернете...
0: Как интересно.
1: Разделило российское
0: Чего
1: общество.
0: Вдруг?
1: 56% граждан против этой инициативы, а 44% поддерживают или скорее поддерживают ее. Мера направлена в первую очередь на продвижение продукции небольших производителей. Однако, по мнению противников идеи, ее реализация может привести к доступности спиртного, в том числе и для детей. Что скажет Елена Голубева?
0: Ой, ну насчет доступности я вообще не знаю, как это связано. Да, это нет, наверное, не связано абсолютно. Оно и так на каждом углу, вот куда еще доступнее, да?
1: Ну, возможно, вот эту историю можно тоже рассмотреть как к примеру, поддержки маркетплейсов. Раз у вас там дела стали хуже, давайте разрешим вам, будете зарабатывать еще на этом.
0: Я бы, наверное, не возражала в контексте, если это будет, опять же, да, идентификация покупателя с точки зрения его возраста. Да, у нас сейчас это возможно.
1: Идентификация продукции, извините, это же тоже проблема.
0: Да, она и сейчас есть. Слушайте, ну, продают же продукты питания. Кто сказал, что испорченная колбаса хуже, чем не очень фальсифицированная водка, например. Ну, кто сказал?
1: Плохо,
0: и тем, и другим. Ну, колбасу же продают через маркетплейс. Продают. Что тут не продавать, что-то еще. Я не вижу абсолютно здесь никаких препятствий для того, чтобы это разрешили. На самом деле, если, опять же, будет контроль за безопасностью, если будет контроль за субъектом, да, который покупает...
1: А контроль этот возможен?
0: Ну, естественно, возможен. Ну, он, конечно, возможен. А чего нет-то?
1: Ну, все тогда возможно. Почему нет? Если все можно оценить и проконтролировать.
0: Да, может быть, это вот как сейчас, да,

0: лекарствами. Продавать в интернете лекарственные препараты могут только определенные продавцы. Угу. С определенным объемом продаж, с определенными стационарными аптеками, да, там и так
1: которые
0: далее, и так далее.
1: Которые гарантируют качество.
0: Да, которые, да, вот как раз и гарантируют качество, и когда можно найти продавца и так далее. Ведь нашли же выход. А лекарства фальсифицированные, это намного опаснее, чем колбаса. Да, потому что, ну, человек может просто, да, умереть, например, если не получит какую-то необходимую дозу чего-то и так далее. Ну, в общем, это как-то, наверное, более как-то страшно. Нашли же выход, нашли, урегулировали, классно, здорово. Вперед.
1: Ну и тут интересный
0: да.
1: расклад, да?
0: А продают же все равно, ну все равно же продают, только продают нелегально. Ну слушайте, 56 на 44 это такая с учетом выборки вот этих всех, ну, вот, понятно, это, вот этой всей, как сказать, всех нюансов науки и статистика,
1: лукавая
0: такая
1: цифра,
0: она очень у нас статистика делает.
1: Как мы проинтерпретируем.
0: Да, поэтому да, не знаю.
1: Ну,
0: я
1: тут понятно, что вопрос больше политический, наверное,
0: как бы, да, вот я как бы не вижу каких-то особых препятствий, если это будет урегулировано как положено.
1: Ну что ж,
0: на этом, личное мнение.
1: Абсолютно. Mm-hmm. На этом на сегодня мы поставим точку в нашей программе «Потребсоюз». Я напомню, что в эфире радиофорум была Янина Голубева, директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей. Спасибо всем огромное за внимание. До встречи через неделю в следующий четверг.
0: Да.
1: Янина, спасибо и
0: да.
1: счастливо.
0: Спасибо. Послушали, как я сегодня поругалась.
1: Как всегда.
0: Да нет.
1: Как иногда бывает.
2: Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
2: Банк России.
3: Вклады свердловчан в банках в этом году выросли на 11%. Статистику озвучил заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин в центре «Интерфакс Урал».
4: Средства граждан в банках без учета счетов эскроу выросли на 11% год к году до 1,7 триллионов рублей. По-прежнему жители нашей области больше сберегают, чем занимают. Если посмотреть на структуру средств, которые размещены в банках, то порядка 35% размещены на текущих счетах, остальные на срочных депозитах.
3: Свердловчане на фоне постепенного снижения ставок по депозитам активизировались на фондовом рынке. Так, размер портфелей розничных инвесторов, которые размещены на брокерских счетах, вырос на 26% до 321 миллиарда рублей.
2: Рынок труда.
3: Промышленные предприятия Свердловской области все чаще берут школьников на летнюю подработку. Об этом рассказала заместитель директора регионального департамента по труду и занятости населения Наталья Бордюгова в центре ТАСС «Урал».
5: В последнее время очень популярно стало обращение к нам наших промышленных предприятий для того, чтобы к себе на предприятие брать учениками различных специальностей и профессий именно из числа нашего подрастающего поколения. Это для наших подростков все-таки идет какое-то профориентационное направление. И второе направление – это все-таки работодатель начинает формировать свой будущий кадровый резерв. То есть ребенок пришел на предприятие, познакомился. Если ему понравилось, он уже выбирает свою образовательную траекторию. В дальнейшем может прийти на то или иное наше предприятие в Свердловской области.
3: Чаще всего подростки в Свердловской области работают в образовательных учреждениях, школах, детских садиках, пионерских лагерях, молодежных клубах.
2: Опрос.
3: Ради льготной ипотеки 58% работников Свердловской области перешли бы к новому работодателю. Из них около половины готовы пожертвовать частью своей ежемесячной зарплаты, чтобы принять участие в подобной программе, рассказала представитель компании HeadHunter Лилия Сауленко.
6: Только половина свердловчан проживают в квартире или доме, который находится полностью в их собственности. 20% выплачивают за свое жилье ипотеку. Еще 14% арендуют жилплощадь, а 10% живут у родителей или родственников. Приобрести свое жилье им чаще всего мешает недостаточный уровень дохода, такой ответ дали 67% респондентов, или его нестабильность 38%. Также в тройке причин высокая стоимость жилья и высокие ставки по ипотеке, так ответили 29% опрошенных.
3: Самым желанным форматом для участников опроса стала корпоративная ипотека по сниженной ставке. Ее выбрали 29% респондентов. В топ-5 также вошли помощь с оплатой аренды жилья, полная или частичная компенсация процентов по ипотеке и компенсация платежей по ипотеке. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
7: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
8: Добрый день.
3: В Минприроды Красноярского края прошли обыски и выемка документов в рамках дела о нападении медведей на людей. С начала сентября зарегистрировано свыше 120 сообщений жителей региона о выходах зверей в населенные пункты. С начала сентября погибли 6 человек. Как сообщили в СКР области, на сотрудников местного Минприроды завели уголовное дело о халатности, так как чиновники не приняли необходимых мер по регулированию численности медведей. По всей Сибири ликвидированы как минимум 200 потенциально опасных животных. Нашествие медведей также фиксируют в регионах Дальнего Востока, напоминает «Коммерсант». Между тем, в Свердловской области медведи этой осенью несколько раз видели в населенных пунктах в Краснотурьинском районе и в самом городе. В среду зверь зашел на участок в СНТ номер 18, сообщила накануне единая дежурно-диспетчерская служба города. До этого медведи видели 3 дня подряд с 19 по 22 сентября в поселке Рудничном, написали горожане в соцсетях. На севере Свердловской области медведи стали все чаще выходить к людям. Их видели также в Ивделе возле колонии, пишет «Комсомольская правда». Первое заседание нового созыва Свердловского заксобрания, скорее всего, откроет депутат от КПРФ Николай Коробейников. Пока не избран спикер, эта процедура проходит на первом заседании. Это право предоставляется старейшему из народных избранников. Николаю Коробейникову 4 октября исполнится 78 лет. До избрания депутатом в 2021 году Коробейников работал на Невьянском механическом заводе, затем преподавал в Невьянском механическом колледже и в Уральском горно-заводском училище имени Демидовых. В 2021 году прошел в заксобрание по списку КПРФ, напоминает «Новый день». Поклонники музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова пишут скорбные комментарии в соцсетях, выражают соболезнования его семье. Россияне отмечают его остроумие, компетентность и неподкупность. Журналистка Ксения Собчак, выражая соболезнования родным Соседова, назвала его символом музыкальной журналистики с 90-х годов и до наших дней. Напомню, телеведущий неудачно упал с лестницы в Якутии, куда приехал судить конкурс красоты. Ему было 58 лет. Широкую известность Сергей Соседов получил в 1990-е в программе «Акула пера». Позже участвовал в музыкальных телепроектах, был телеведущим на НТВ. Хоккейный автомобилист сегодня вечером проведет матч регулярного чемпионата КХЛ с Череповецкой «Северсталью». Игра на выезде начнется в 21:00 по времени Екатеринбурга, пишет чемпионат.ком. Прямую трансляцию встреч проведет «Кинопоиск», текстовую онлайн-трансляцию сайт sports.ru. Напомню, в начале недели автомобилист играл на выезде с командой «Шанхай Дрэгонс» в Санкт-Петербурге и уступил со счетом 2-3. Официальный доллар 84,40, евро 96,74.
2: Повтор программы. Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить. На 104,5 FM.
1: Добрый день, вы слушаете радиофорум 104,5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире «Налоговая консультация», программа, в которой мы с вами в ежемесячном режиме следим за новостями и инициативами, касающимися налогов. С нами замечательный эксперт в этой сфере, ну, собственно, как всегда, Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Аркадий Викторович, здравствуйте.
8: Добрый день.
1: Ну и сразу для наших слушателей скажем, что мы не только новости обсуждаем, есть еще и опция ответов на вопросы наших слушателей, но для этого мы должны ваши вопросы получить. Присылайте их нам, пожалуйста, в текстовом виде на номер +7 908 909 104,5. Во второй части программы все внимание будет как раз вопросам наших слушателей. Ну, а пока же начнем с нашей традиционной рубрики, которая называется «Налоги и жизнь». Каждый из нас, и я, и Аркадий Викторович, делает в нее свой вклад. Я озвучиваю пословицы, поговорки, афоризмы о налогах или же нахожу и привожу цитаты известных людей на эту тему. Сегодня это будет русская народная поговорка, Аркадий Викторович.
8: Очень интересно.
1: Как всегда, коротко, емко. А вот точно ли, это мы с вами и обсудим. Итак, сегодня это «Налоги платит худой да горбатый, но не богатый». На этом все. Вот такая русская народная поговорка. Да. Для начала мой экспресс-анализ, такой вот дилетантский. Вот как будто бы это прямо противоречит текущей практике налоговой в России, где появилась прогрессия по НДФЛ. И тем более тому, что в мире сложилось. В некоторых странах, как мы с вами знаем, как мы с вами говорили неоднократно, налоги на богатых, ну то есть на высокие доходы таковы, что люди меняют налоговое резидентство и платят налоги там, где-нибудь, но не у себя на родине, чтобы сэкономить. Это с одной стороны. Но с другой, богатые, наверное, я предположу, могут позволить себе нанять консультантов, налоговых экспертов, финансистов, экономистов, которые точно придумают, как сэкономить, как уменьшить базу для налогообложения. В общем, большие деньги как будто бы позволяют как-то вывернуться. Ну, вот это мой экспресс-анализ. А что скажете вы, Аркадий Викторович? Еще раз напомню, налоги платит худой да горбатый, но не богатый. Такая поговорка у нас сегодня под нашим внимательным взглядом.
8: Ну, Максим Александрович, вы уже все разложили так хорошо. Трудно что-то даже и добавить. Вот. И тем не менее. Во-первых, вы правильно упомянули про налоговых консультантов, о профессиональных, интеллектуальных возможностей более богатых налогоплательщиков экономить на налогах. Но, знаете, честно скажу, не надо переоценивать значение налоговых консультантов. Если...
1: Можно до определенной степени,
8: конечно,
1: наверное, так. Да?
8: Конечно, и все равно те, у кого высокие доходы, у кого дорогие активы, спрятать налог, уйти от налога, рискуя репутацией и финансовыми санкциями, а то и свободой, это очень сложно.
1: Ну и тем более сейчас, когда у всего есть, как мы знаем, цифровой след.
8: Конечно. Скорее всего, эта русская поговорка, она отражает, знаете, такой аспект обиды, что все-таки основную часть бюджета, конечно же, составляют платежи людей относительно небогатых. Тем более, что для этой поговорки есть очень хороший аргумент в том плане, что Россия одна из немногих стран, а некоторые говорят даже единственная, у которой есть прогрессия, но нет необлагаемого минимума. Поэтому то, что люди вообще небогатые, даже малообеспеченные, платят НДФЛ 13% со своих мизерных доходов, без какого-то минимума, это как раз правильно. И, кстати, многие эксперты и специалисты уже много лет обсуждают эту идею. И некоторые даже партии, которые претендуют у нас в Государственную Думу, они это тоже заявляют для того, чтобы как раз опровергнуть эту поговорку и сказать, что самые бедные люди освобождены от налоговой нагрузки. Но пока это в планах. Поэтому я бы вот так вот именно прокомментировал.
1: Ну, хорошая такая пища для размышления.
8: Вашу, да, поговорку.
1: Это не моя, если что.
8: Да, ну, народ не может ошибаться, поэтому
1: у нас так. У меня есть, кстати, новость, как сейчас принято говорить, пруф, то есть, которая подтверждает, наверное, то, о чем мы с вами говорим. Миллиардер, основатель хедж-фонда Рокос Capital Management Крис Рокос, в честь себя компанию назвал, так бывает, планирует переехать из Великобритании в Грецию. Компания управляет активами примерно на 22 миллиарда долларов. Ну, серьезно, да?
8: Я тоже слышал эту новость, и она, знаете, в продолжении
1: Просто есть еще нюанс, я договорю.
8: Ага, да.
1: Переезд Рокоса станет выгодным для Греции, которая предлагает состоятельным иностранцам фиксированный налог в 100 тысяч евро в год на зарубежные доходы. Великобритания, напротив, расширила налогообложение богатства в последние годы, в том числе наследство, инвестиции в частный капитал и прироста капитала. Ну, в общем, все как будто бы
8: понятно. Тем
1: более,
8: месяц назад мы с вами обсуждали некое письмо, которое написали 120 английских миллионеров с просьбой повысить им налоги. И тут же абсолютно...
1: Ох, не фейк ли это письмо?
8: Да, и тут же противоположная новость. Вот, ну, не все так просто. Во-первых, он только вознамерился уехать. Во-вторых, ну, хорошо, Греция предоставляет более льготные условия. Но против этого тоже есть механизмы. Это и количество дней проживания в той или иной стране, вот как, допустим, у нас в России. Ну, и уверяю вас, английские налоговые служители с этим могут и будут обязательно
1: и
8: бороться.
1: И механизмы для этого существуют.
8: Механизмы и практика, да. Доктрины, судебные подходы для этого имеются. И я помню, несколько лет назад мы рассматривали с коллегами удивительное дело из французского суда, когда один из богатых налогоплательщиков приезжал из Андорры, где маленькие налоги, на горнолыжный курорт. И приезжал он к своей сестре. сестре, и у него там была куртка. Вот она ждала его, и французские власти сказали, что у него сфера жизненных интересов именно во Франции, и попытались применить к нему именно французское налоговое законодательство, обложить его
1: чего
8: налогами.
1: Чего не сделаешь для пополнения
8: поэтому
1: казны.
8: Не так все просто. А то, что люди намерены уехать, найти более льготный какой-то налоговый режим, я считаю, это, конечно, осуждаемо со стороны государства, но это естественная реакция любого нормального человека. И государство должно не забывать о том, что все-таки надо поддерживать баланс. И чрезмерные налоги, они способны принести только вред и конкретному бизнесу, и даже конкретной стране. Я, по-моему, говорил в одной из наших передач, что есть такой английский историк налогообложения Чарльз Адамс, который написал большую книгу «Налоги и их влияние на цивилизацию». Вот. Он вообще в своей книге выражал такую экстремистскую, я бы сказал, или экстремальную идею о том, что все бунты, путчи, восстания, революции и даже войны в конечном итоге обусловлены несправедливым каким-то чрезмерным налогообложением. И у него вот вся книга практически этому посвящена, где он анализирует каждый фактор, ту или иную конфликтную ситуацию на межгосударственном уровне или на внутринациональном уровне.
1: Есть еще одна хорошая поговорка: все хорошо в меру.
8: Да, все хорошо в меру.
1: Это тоже касается.
8: Тот же Артур Хейли, он вообще переехал на Багамы для того, чтобы не платить в Канаде США огромнейшие налоги со своих гонораров.
1: Возможно, сейчас этот номер-то уже и не прошел.
8: Сейчас этот номер даже не пройдет, потому что страны объединяются, и они объединяются против тех государств, которые устанавливают очень хорошие льготы, те же офшоры, они де-факто становятся изгоями в нашем мировом сообществе. Поэтому выбор небольшой: или повышая налоги на общий уровень, ну, допустим, глобальный налог на прибыль 15%, вот этот процесс идет, и Россия к нему, кстати, присоединилась в 2021 году, либо с тобой никто не будет иметь дело, а все, кто приедут или попытаются разместиться в своей стране, они получают у себя на родине сверхналоговый контроль, получают жесткое налогообложение, поэтому не так все просто в этом мире.
1: Я напомню, что в эфире радиофорум «Налоговая консультация», а внутри «Налоговой консультации» рубрика «Налоги и жизнь». Мы с вами настолько развернуто поговорили о пословице о налогах, что я даже не знаю, будете ли вы что-то добавлять от себя в эту рубрику сегодня.
8: Ну, можно, конечно, добавить. У меня всегда есть и для вас, и для наших радиослушателей, что мне есть интересное. Вот, Максим Александрович, как вы смотрите на то, чтобы поговорить о налогах и о скульптуре? Вот именно о трехмерном воплощении какой-то налоговой тематики не только в живописи, литературе или поэзии, как мы с вами обсуждали, а именно в скульптуре.
1: Да, про живопись было у нас. Но, Аркадий Викторович, я с удовольствием послушаю вас. Боюсь, что я смогу вряд ли что-то добавить.
8: Я приведу только два самых интересных примера. Может быть, самых ярких, выпуклых. Это на севере Швеции есть город Сундсваль, где возле мэрии находится скульптурная группа. Один человек стоит как бы на лесенке, а второй снизу задает ему вопрос. И вроде где бы непонятно, что эта идея воплощает. И все очень просто.
1: Где деньги, Зин?
8: Кто на лесенке, он заглядывает в окна мэрии о том, как чиновники тратят его деньги.
1: Ой, как хорошо.
8: А другой, который стоит снизу, спрашивает,
1: ну что там?
8: Это, понимаете, вот постоянное напоминание того, что у властей нет своих денег. Это деньги налогоплательщики, которые должны использоваться для общего блага. Ну, а может быть, кто был в городе Антверпене в Бельгии, видел такую достопримечательность городскую, как фонтан Брабо. И мало кто знает, что этот фонтан и вся скульптурная группа посреди водяных строй, тоже имеет непосредственное отношение к налогам. А именно, по легенде, был один злодей Антигон, который заставлял, жил на реке и заставлял лодочников платить непосильную дань. Никто ему не мог противостоять, пока не появился римский легионер Барабо, который дал этому злодею и фискалу бой и победил его. Но маленькая деталь. Вот этот Антигон тех лодочников, которые не платили ему подати, он очень жестоко наказывал. Он им отрезал левую кисть и бросал ее в воду. Поэтому, когда Барабо победил своего неприятеля, он с ним проделал то же самое. Отрубил ему руку, вот такой вот гуманизм, вот такие нравы, и выбросил в воду. Поэтому как раз памятник-то вот этому Барабо запечатлел этот момент, когда герой замахом руки выкидывает отрубленную кисть. Ну, и таких примеров, кстати, если покопаться, в каждой стране можно найти. Я даже про Россию у нас скажу, что в городе Урюпинске, в Волгоградской области,
1: да, знаем такой.
8: Да, есть памятник, который так и называется, памятник налоговому инспектору. Он расположен возле входа в местную налоговую инспекцию, и это считается такой достаточно серьезной достопримечательностью. Но с прошлого года обсуждается вопрос, и мы тоже о нем как-то говорили в нашей с вами передаче, о том, чтобы вообще поставить в России, в каком-нибудь городе, памятник налогоплательщику, как символ того, что общественное благосостояие возникает
1: на
8: благодаря
1: ком оно
8: тому,
1: держится.
8: Что
1: да.
8: кто-то платит налоги. Поэтому нет такой отрасли искусства, в которой бы налоги не оставили свой след. Даже, казалось бы, в скульптуре и то налогом нашлось свое место.
1: Ну, еще осталось нам архитектуру охватить. И тогда, наверное, мы вопрос закроем со всеми возможными видами искусств.
8: Надо поработать в этом направлении.
1: Аркадий Викторович, welcome, как говорится.
8: Честно скажу, не сталкивался, но подумать стоит.
1: А может быть, что-то и найдется. Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право» в программе «Налоговая консультация» на радиофорум 104.5 FM. Ваши вопросы о налогах присылайте нам. Плюс 7-908-909-104.5. Ну, а мы к новостной повестке перейдем. Есть ли что-то, на что действительно имеет смысл нам с вами обратить внимание, так вот ретроспективно глядя на сентябрь 26-го года, учитывая, что сентябрь, ну, скажем так, в этом году месяц специфический. Госдума прежнего созыва, она уже распущена,
8: уже, да.
1: Новая еще не собрана. Но ключевой вопрос в сентябре каждый год – это проект бюджета на год следующий. Пока его нет, значит ли это, что нам не о чем поговорить?
8: Нет, конечно, есть о чем поговорить, потому что неработающая Дума – это не повод для молчания. Ну и напомню, что в конце сентября, когда в Госдуму поступит проект федерального бюджета на 2027 год, одновременно с этим документом будут подготовлены основные направления налоговой политики на 27-й и вплоть до 29-го года.
1: Это всегда происходит.
8: Это всегда Минфин готовит большой аналитический такой документ, очень интересный, мы о нем обязательно поговорим, да. Как мы делаем каждый год. И, конечно же, к закону о федеральном бюджете прикладывается закон о поправках в налоговый кодекс. И вот какими будут эти поправки, это, конечно, очень животрепещущий налог. Правда, нам сказал пресс-секретарь президента, что хоть дефицит есть у федерального бюджета, но он не критический, что пока никто не говорит о повышении налогов. Ну и в подтверждение слов пресс-секретаря скажу, что по итогам августа дефицит федерального бюджета сократился на 660 миллиардов рублей. И он хоть и остается большим, а именно 5 триллионов 795 миллиардов рублей, но он не увеличивается. И это наверняка отражает какие-то позитивные процессы и тенденции в экономике. И, может быть, наши власти не будут нас пугать уже третьей налоговой донастройкой какой-то...
1: Для ликвидации
8: уже, да, какой-то
1: дефицита.
8: близкой к налоговой реформе. И я очень надеюсь, что все как-то будет более-менее спокойно. Тем более такие голоса уже и раздаются. И не только со стороны экспертов или делового сообщества, но многие говорят,

0: термин, как современные налоговые,
1: которые замечены.
2: 50 триллионов рублей. По-прежнему жители нашей области больше сберегают, чем занимают. Если посмотреть на структуру средств, которые размещены в банках, то порядка 35% размещены на текущих счетах, остальные на срочных депозитах.
3: Свердловчане на фоне постепенного снижения ставок по депозитам активизировались на фондовом рынке. Так, размер портфелей розничных инвесторов, которые размещены на брокерских счетах, вырос на 26%. До 321 миллиарда рублей.
4: Рынок труда.
3: Промышленные предприятия Свердловской области все чаще берут школьников на летнюю подработку. Об этом рассказала заместитель директора регионального департамента по труду и занятости населения Наталья Бордюгова в центре ТАСС «Урал».
5: В последнее время очень популярно стало обращение к нам наших промышленных предприятий для того, чтобы к себе на предприятие брать учениками различных специальностей и профессий именно из числа нашего подрастающего поколения. Это для наших подростков все-таки идет какое-то профориентационное направление. И второе направление – это все-таки работодатель начинает формировать свой будущий кадровый резерв. То есть ребенок пришел на предприятие, познакомился. Если ему понравилось, он уже выбирает свою образовательную траекторию. В дальнейшем может прийти на то или иное наше предприятие в Свердловской области.
3: Чаще всего подростки в Свердловской области работают в образовательных учреждениях, школах, детских садиках, пионерских лагерях, молодежных клубах.
4: Опрос.
3: Ради льготной ипотеки 58% работников Свердловской области перешли бы к новому работодателю. Из них около половины готовы пожертвовать частью своей ежемесячной зарплаты, чтобы принять участие в подобной программе, рассказала представитель компании HeadHunter Лилия Сауленко.
6: Только половина свердловчан проживают в квартире или доме, который находится полностью в их собственности. 20% выплачивают за свое жилье ипотеку. Еще 14% арендуют жилплощадь, а 10% живут у родителей или родственников. Приобрести свое жилье им чаще всего мешает недостаточный уровень дохода, такой ответ дали 67% респондентов, или его нестабильность 38%. Также в тройке причин высокая стоимость жилья и высокие ставки по ипотеке, так ответили 29% опрошенных.
3: Самым желанным форматом для участников опроса стала корпоративная ипотека по сниженной ставке. Ее выбрали 29% респондентов. В топ-5 также вошли помощь с оплатой аренды жилья, полная или частичная компенсация процентов по ипотеке и компенсация платежей по ипотеке. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
4: Культпоход.
7: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
4: Театр.
7: Фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой» продолжается в Екатеринбурге. Сегодня в афише две постановки. В Доме офицеров идет сегодня премьерный спектакль камерного театра «Дом» по пьесе финского драматурга Кристиана Сметса «Дом, поглощаемый тьмой». Поставил спектакль режиссер Алексей Янковский. Как сообщается, это история о женщинах, которые заперты в старом доме на холме, в плену собственных обид, страхов и ошибок. Начало в 19 часов. Идет спектакль около 3 часов. А в Колизее также в 7 часов вечера начнется моноспектакль актрисы из Нижнего Новгорода Натальи Кузнецовой «Запев Мадонны Спиниги». Наталья Кузнецова – постоянная участница фестиваля в Екатеринбурге. И в завтрашней программе будет идти спектакль «Небесный топер» мастерской «Гран-Арт» из Нижнего Новгорода. Это еще один моноспектакль Кузнецовой. Основан он на пьесе Вадима Ливанова «Святая блаженная Ксения Петербургская в житии», а «Небесный топер» – это прозвище петербургского композитора и пианиста-виртуоза Олега Коровычука. Авторы спектакля проводят тонкую параллель между судьбой музыканта и житием Ксении Петербургской. Спектакль идет в Большом зале Коляда театра. А в Малом зале, также в пятницу, еще один участник фестиваля. Спектакль уже самого Коляда театра «Между небом и землей. Жаворонок вьется». Начало в 19:30. Фестиваль продолжается в Екатеринбурге до 27 сентября.
4: Кроме того,
7: в креативном кластере L52 в пятницу сыграют спектакль театра «Горожан. Мне это не подходит». Постановка стала итогом работы летней лаборатории театра «Горожан» совместно с творческим объединением «Актерка». На сцене 10 участниц через личные истории исследуют темы личных границ, умения говорить «нет» и отказывать в угоду обществу. Это женское высказывание о материнстве, разводах, увольнении, мечтах и взрослении. Конец цитаты. Начало.

0: в 19 часов. Входной билет стоит 800 рублей.
1: И еще.
0: Очередная ярмарка «Урал Маркет» в этот уикенд пройдет в Центре развития дизайна на Горького 4А. Будет все как обычно: керамика, игрушки, украшения ручной работы, декор для дома, одежда от уральских дизайнеров. Также в программе лекции, игротека, музыка и мастер-классы для детей и взрослых. С 25 по 27 сентября маркет работает в Центре развития дизайна с полудня и до 8 часов вечера. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ Поход».
2: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.

0: Муж Исаака Дунаевского рождает ностальгические воспоминания у всех, кто родился в СССР. Советский цирк. Самый прославленный цирк в мире. Сегодня мы восхищаемся канадским Дюсалей, а тогда весь мир шел смотреть на наших жонглеров и фокусников, акробатов и воздушных гимнастов, клоунов и укротителей. И ведь было на что посмотреть. Свое мастерство артисты оттачивали поколениями. Мы сейчас знаем эти династии: Дуровы, Богдасаровы, Кио, Кантемировы, Запашные. Почетное место среди них занимает фамилия Филатовых. Валентин Филатов – легенда русского цирка с медведями. Он родился в Екатеринбурге ровно 100 лет назад и продолжил семейную традицию. Его дед еще в конце 19 века забавлял публику на новгородских ярмарках с пляшущим ручным мишкой. И Валентин с юности учился работать с хищниками, нередко попадал в опасные положения. Однажды на выступление в Алма-Ате на него напала львица по кличке Злюка. Другой раз в Риге Валентина чуть не покалечил разгневанный слон. Сегодняшние зоозащитники критикуют советские способы дрессировки. Но тогда, в 50-е, Филатова считали одним из самых гуманных воспитателей зверей. На вопрос, как научить медведя крутить педали, он отвечал: «Нужно 2 года и 0,5 тонны сахара». Метод Филатова строился не на запугивании или подавлении воли зверя, а на развитии у него цепи условных рефлексов.
1: Но и здесь решает терпение. Точнее говоря, то, что называется адским терпением. Пока нужно добиться от медвежонка только одного – привычки к велосипеду. Так проходят недели, месяцы. Надо потратить около 2 лет, чтобы научить медведя ездить на велосипеде.
0: Над своим знаменитым аттракционом «Медвежий цирк» Валентин Филатов работал 20 лет. Премьера с аншлагом прошла в цирке на Цветном бульваре в 1949 году. Публика не верила своим глазам. Неуклюжие косолапые на арене жонглировали, исполняли номера эквилибристики, катались на роликах, коньках, велосипедах и мотоциклах, боксировали и летали под куполом. Иногда их принимали за переодетых шкур людей. Цирк Филатова имел ошеломительный успех и объехал с гастролями полмира. За выдающиеся заслуги Валентин Иванович получил звание народного артиста, международные награды и безмерную любовь зрителей. В следующем году династии Филатовых исполнится 185 лет. Сегодня на арене Александр, представитель 5-го поколения.
2: Каждое представление, каждая репетиция – это адреналин, потому что не бояться их нельзя, это хищники. Не бояться невозможно, все боятся, но можно уметь это остановить. Нужно иметь, конечно, характер. Без характера с животными работать очень трудно.
0: Валентин Филатов всегда говорил, что приручить дикого зверя невозможно. Однако главная звезда филатовского шоу, медведь Макс, проработал с Валентином бок о бок 19 лет, как настоящий товарищ. Неужели дело только в сахаре?
3: Люди Урала.
4: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Добрый день. Украина согласна на прекращение ударов по энергообъектам. Об этом сообщил президент Зеленский в интервью Axios по итогам встречи с Дональдом Трампом. Сейчас на повестке дня предложение прекращения огня в энергетической сфере. «Мы готовы», сообщил политик, цитирует его Лента.ру. Между тем, глава МИДа России Сергей Лавров заявил накануне на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке о том, что Москва не будет делать паузы во время проведения СВО, так как научена горьким опытом. Россия готова только на всеобъемлющее заключение мира, пишет газета «Известия». На Серовском тракте отремонтируют участок, на котором из-за колеи ввели ограничение скорости и массово штрафовали водителей, пишет Е1. Идет речь о широком отрезке трассы с 10 по 20 километры от Екатеринбурга до Верхней Пышмы. В перечень работ входит укладка прочной асфальтобетонной смеси, замена металлических барьерных ограждений, установка новых сигнальных столбиков и другое. В прошлом году Серовский тракт стал абсолютным рекордсменом по количеству штрафов за превышение скорости. Их получили 180 тысяч водителей, отмечает агентство. Автомобилисты не замечали знаки, либо игнорировали их. Клещевой сезон на Среднем Урале продолжается. Об этом предупреждают в преддверии теплых выходных в Роспотребнадзоре области. За неделю в регионе пострадали еще 57 человек от укусов клещей. С начала сезона 18 тысяч. При этом показатель в 1,6 раза ниже прошлогоднего и ниже среднего многолетнего уровня. В стационары с подозрением на клещевой энцефалит попали 126 человек, с клещевым боррелиозом 265. По данным лабораторных анализов, на клещевой энцефалит пришлось менее 1,5% проб, лаймборрелиозом оказались заражены 46,5% проверенных клещей, пишет «Комсомольская правда». В центре Екатеринбурга создают огромный мурал Николая II на здании управления Федеральной службы госстатистики на Толмачева, 23. Размер рисунка на стене составляет 20 метров в ширину, 10 в высоту. Завершить его планируют за 1,5 месяца. На создание работы также открыт сбор. Всего требуется немногим более 4 миллионов рублей. Пока собрано около 1,5 миллионов, пишет «Урару». Планируется, что в последующие годы, во время царских дней, крестный ход будет проходить под этим муралом. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Она призналась в том, что не могла поверить новостям об организации такого выступления. «Вы знаете, какое количество стран закрыли перед ним двери в виде отзыва виз и обнуления его концертов? С десяток. Ему закрыт въезд именно из-за его нацистских, антисемитских высказываний», напомнила Мария Захарова. Ранее организаторы концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге заявили, что вернут зрителям деньги за билеты, если выступление в итоге отменят, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара 84,40, евро 96,74.
3: Повтор программы.
6: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
7: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
6: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Для лиц старше 12 лет.
8: В студии Павел Рубцов, историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
9: Привет.
8: Как всегда, болтаем о теории истории международных отношений и сопутствующих сферах. Сегодня, скорее, сопутствующее будет, хотя и международные отношения тоже затронем. Как всегда, формулируем тему нашего разговора, болтания на латыни. «Scientia pro vulgo».
9: Наука про вульгарность.
8: Примерно так. Знания для толпы. Переведем это так на русский
9: язык. А почему тогда не для попули?
8: А потому что популус – это все-таки вот цивис, которые граждане.
9: Ну да, но зачем сразу вот такую вот негативную коннотацию?
8: Потому что вот будет и про негативные коннотации сегодня. Есть повод поговорить об этом. Почему для толпы? Потому что вот эта вот современная образовательность, образовательный процесс, развлечение, как там у ваших…
9: Edutainment.
8: Да, вот это все. Оно так распространилось, что начинает вызывать скандал. Понятно, мы отталкиваемся сегодня от Кейса Виленской, которая прочитала лекцию на Страдариуме о средневековой музыке и получила по полной программе от профессионалов, от музыковедов. И ладно бы Виленская, ладно бы один курс, черт с ним, казалось бы. Но тут же потом в этом обсуждении начали подниматься вопросы относительно того, что такое вообще просвещение, просветительство, вот это все развлекательное образование и прочее.
9: Да, вперемешку и edutainment, и infotainment, то есть информация для развлечения и как бы образование для развлечения. Причем по-английски-то еще хуже. Education-то может означать и образование, и воспитание.
8: Угу. Оно так и зарождалось. Причем в 30-е годы, когда появляется этот термин, все-таки это образование, воспитание с вкраплениями развлекательных всяких штук. А потом это превратилось вот от education к entertainment начал
9: потому что
8: освещаться.
9: Бабло побеждает.
8: Вот, вот.
9: И когда вам несут, несите ваши денежки, не прячьте ваши денежки,
8: а несите их нам. Просветительство, да, где грань между шарлатанством и просветительством, потому что человек же не может знать все. И приходит какой-нибудь человек с определенной репутацией или на платформу с определенной репутацией, говорит, да, я сейчас вам расскажу. и рассказывает.
9: Да, и причем у этого человека же есть, простите, портфолио, простите, есть что-то в багаже.
8: А кто на него смотрит?
9: Да, на какое портфолио? Если у меня 48 миллионов подписчиков, фолловеров, простите, то все, я уже лом... лидер общественного мнения, я уже инфлюенсер. Угу. И все, значит, слово мое ценное и весит гораздо больше, чем какой-то несчастный эксперт ли он. Ну и что он 150 лет чего-то учил?
8: Или книжек написал.
9: Да, или книжек написал. Может, эти книжки полная глупость. А у меня есть конкретное доказательство. Я на этом заработал 100-500 миллионов подписчиков и, соответственно, 100-500 миллионов килобаксов.
8: Возвращаясь к нашему любимому Нолану, да, раз «Одиссея» заработала там миллиард, да, полтора
9: значит,
8: миллиарда,
9: это хорошее, значит, это хорошее кино.
8: То же самое касается Веленской. Раз ее любят, смотрят, а защищать кинулись разные люди совершенно. Отстаньте от девочки. Она интерес пробуждает.
9: Ну, интерес пробуждать можно по-разному, а самое-то забавное, что ведь не только в интересе дело, а в той фактической информации, в том знании, которое, в общем-то, в искаженном виде передается.
8: Так вот, а что такое искаженный вид, у тебя вот, спросят? А вот,
9: да.
8: А тут, вы сами между собой договориться не можете, в конце концов,
9: эксперты. А у меня есть недавний пример. Вот совсем недавний, и мне казалось совершенно простой. Выходит человек, показывает замечательные упражнения для обучения английскому языку. Человек – профессионал, специалист, упражнения замечательные. Красота. Потом выдает текст, созданный искусственным интеллектом. Текст поганый. В нем сочетаемость это неправильная,
8: не
9: логика
8: надо.
9: Неправильная.
8: А где толерантность? Вот где это тут да, уважение? Да, вот да. Уважение к людям. Вот где твое?
9: И замечательные упражнения на плохом тексте, почему нельзя? Я не смог ему доказать, что так не надо делать. Он сказал: а что? Не, ну а что?
8: Вот, ну а что, это самое главное сейчас. Деньги зарабатываются, просмотры зарабатываются, и ну а что становится одним из главных аргументов.
9: И тут же ведь, опять же, постмодернизм, нами, не знаю, любимый там, ну, по
8: он
9: крайней мере, обсуждаемый.
8: Как идея изначальная, но не любимый, как воплощение, потому что, опять же, постмодернизм зарождался где? В экспертных головах.
9: И к чему это привело сейчас?
8: А потому что...
9: Правды
8: что?
9: Нет.
8: Вот.
9: Правды
8: а,
9: нет. Есть
8: а
9: вот,
8: это уж
9: а вот,
8: народ, как
9: вот,
8: правды
9: а я
8: нет.
9: так считаю, и все. Вот это моя точка зрения, и все, и что сделаешь? И поди ничего докажи, нет. что да, земля плоская. Ну, почему
8: доказывают
9: нет?
8: некоторые. Ну, в смысле, говорят. Угу. Не то, чтобы доказывают.
9: И причем это мы сейчас злобствуем насчет земли плоской, но ведь погибель-то в том, что когда человек глубоко копает в какой-то сфере, вот ему такой вот edutainment, infotainment действительно как солью на открытую рану. Потому что там, ну лажа такая, и ведь не объяснишь. То есть попытаться
8: чтобы объяснить
9: можно.
8: Это надо
9: потратить 5 лет.
8: Это вот как Фоменко, мы за эфиром начали говорить. Угу. Фоменко большими, ну и Носовский, да, издавались большими тиражами, вот эта вот альтернативная история, да.
9: Ага.
8: И все было красиво упаковано, продавалось, люди читали. И действительно же, как эти историки от нас скрывали истину ага. все эти годы. И вот эти вот, смотришь на полку в книжном магазине, стоит куча томов Фоменко в красивой обертке, недорого относительно, и маленький между ними антифоменковский альманах. За большие деньги, напечатанный дурно, и там, ну, несколько
9: и
8: статей, которые,
9: языком.
8: Да, пытаются это все донести. Ну, смотрите вы что, это же истина, вот она. А Фоменко не прав. Не, смотрите, книжка большая, книжка
9: их
8: дешевая.
9: Их много, и они да, логичные и убедительные. Да. Так а мы же много раз уже говорили, в том числе, про реализм. Кстати, реализм сам по себе, да, прекрасный подход, замечательный, своеобразный инструмент для
8: имеет
9: нужных
8: право.
9: Целей. Да, но появился же ведь таблоидный реализм.
8: О,
9: а масс-медийный реализм вот, и популярная геополитика.
8: Вот как раз про это и хотелось бы поговорить. Не столько про Веленскую, мы с тобой в средневековой музыке, как я понимаю, оба...
9: Я вообще ничего не понимаю.
8: Да, ни сном, ни духом. Но сам подход вот как раз к просветительству, и ты, и я читали лекции точно так же, но у просветителя ну, в голове должны быть ссылки. Понятно, когда ты разговариваешь на аудиторию, на большую, на которую не подготовлена, ты так или иначе упрощаешь и так далее. Тут не начинаешь выдавать на каждую аргумент, кучу ссылок, цитат и так далее, и так далее.
9: И
8: просто
9: рассказывать.
8: И оправдание. Угу. Но в голове-то эти ссылки должны быть. То есть человек идет в народ, когда уже чему-то научился. Это вот, ну, как бы
9: причем
8: практика была
9: обычная. Причем не просто чему-то, а каноническому знанию. То есть знанию, которое было дистиллировано, отфильтровано, отработано. Ну, то есть писание и предание. Угу. То есть это уже, ну, столетиями народ достигал. И мы-то, как цитируя хоть Ньютона, который, оказывается, древних римлян цитировал, не мы великие, мы стоим на плечах гигантов. То есть, ну, нам приходилось очень долго карабкаться на эти плечи
8: гигантов. А сейчас сказать, гиганты хромые? Они что попало
9: да,
8: нам принесли?
9: Ерунду всякую. И история точно так же. История, вот, кстати, из-за того, что ее активно использует всяческая пропаганда и со всяческими постмодернизмами, а нету истории, у каждого своя история. И все. И факты отвергаются.
8: Вот как раз хотелось...
9: Да, и фактов-то нету.
8: Фактов нет. Как, вот.
9: Они же социальные конструкты.
8: Вот, тут постмодернизм
9: причем и социальный
8: приходит.
9: Конструктивизм тоже хорошая, глубокая, разработанная теория.
8: Когда сводится в голове
9: к тому, что
8: умного человека, а когда выходит на площадь, вот эти идолы площади, да, то тогда он становится чем-то другим. Был такой прекрасный ученый, который изучал понятие, Рейхард Козелик, Бегривсгешихте. Называется его там направление, история понятий по-немецки. И он, изучая эти самые понятия, делал акцент на том, как переходит вот это знание из элитарного в общее. У него был такой термин «заттельцайт», ну, переломное, допустим, время, переведем очень условно. И четыре там у него компонента было. Это вовремененность, «ферцайтлихунг», да, это политизация. Политизирунг – это возможность идеологизации, идеологизирбаркайт, как это называют в немецком, ужасное слово, сложно переводимое, и еще демократизация.
9: Демократизирунг. Ну, интересно, что и сейчас же современные теории МО по-другому немножко, более так, ну, нюансированно излагают. Прекрасный пример – секьюритизация. То есть мы что-то объясняем проблемами безопасности, переводим это в плоскость, что либо мы, либо они, вот здесь вот затронута национальная, не дай бог, безопасность, ну и, конечно, тут же традиционная геополитика, всегда так было, вон они, англосаксы, бей их.
8: Вот,
9: ну, или не бей, ненавидь.
8: Англосаксы, русские, там, не знаю,
9: рука
8: евреи,
9: Кремля, да,
8: там, и так далее.
9: Жидомасоны, звероящеры.
8: И очень это быстро, вот все четыре этих компонента, да, он и говорил, что это началось все там, ну, в 18 веке во Франции, хотя его коллеги, которые занимались Англией и другими странами, говорят, еще раньше, в 17 веке.
9: Конечно, 17 век однозначно, причем со всеобщей, более того, Гутенберг виноват. Всеобщая
8: печатный
9: грамотность.
8: Печатный станок, да. Ну, сначала она была не всеобщая. Книжки там издавались по несколько экземпляров, расходились.
9: Тогда Мартин Лютер с реформацией, и вот все это движение, и славная революция.
8: Памфлеты.
9: Да, и что
8: листовки.
9: Мы все равны. Вот оно.
8: Угу.
9: Мы все равны. Ага, значит, мы все имеем одинаковый доступ к знаниям. Но ведь это
8: доступ-то
9: же хороший,
8: да,
9: постулат.
8: Доступ,
9: сам-то
8: да,
9: по себе.
8: А сейчас интернет доступа. Вот к вопросу о Веленской и прочих популяризаторах возникает вопрос. У тебя интернет, у тебя доступ сейчас столько в открытом доступе литературы, если ты хочешь разобраться на всех языках мира, вообще на всех, ну, может, там какие-то малые языки слабо представлены, но основные языки представлены в таком объеме, что если хочешь разобраться, пожалуйста, сиди и разбирайся. Ну, нет, человеку же надо и чтобы было веселенько, и чтобы
9: и
8: было
9: готовенько.
8: И я бы как бы и не...
9: Вопрос, и понятненько.
8: Да, вопрос к тому, насколько это останется в голове. И тоже мы с тобой говорили, что вот этот всплеск интереса к Гомеру после «Одиссеи» и Нолана, что начали книжки скупать, ну и будут стоять эти книжки пылиться.
9: Но с международными отношениями гораздо хуже. Вон как эти пикейные жилеты сидели. О, Бриан голова, ему палец в рот не клади.
8: А это вот политизирует.
9: Так ведь ничего не изменилось.
8: Самый, потому что любое понятие упрощается, вкладывается в голову. То же самое у нас сейчас что, либералы, консерваторы, еще кто-нибудь фашисты.
9: Да, причем ярлыками сразу.
8: Да,
9: либерасты,
8: сразу. Вот у тебя
9: Европа. Ой, как это прекрасно, что либерально-демократическая партия, которая нисколько, конечно, не либеральная и нисколько не демократическая, но это, тем не менее, либеральная партия вангую к ткнуть пальцем, обязательно скажут: либерасты, ненавижу, либерализм ненавижу. Так ты сам либерально-демократический.
8: Да, а они потом оправдывались, что мы, как это, почвенные либерал-демократы. Ага. Это было еще, черт знает когда, когда они поняли, что они не либералы,
9: не то слово выбрали.
8: Да, ну, уже куда деваться, уже партия зарегистрирована. Да, и начали оправдываться, что у нас своя почвенная либеральная
9: и демократия. И вот это вот сведение к каким-то лозунгам, причем таким, ну, примитивным, которые быстро ухватить можно, доводит же, казалось бы, до совершенно невообразимых штук. Коммунист в церкви.
8: Угу.
9: То есть коммунистическая партия, все сложности, выверты и там умозаключения марксизма сводятся к тому: олигархи-сволочи грабят народ, мы единственные ваши заступники. Все.
8: Угу.
9: И вся программа нынешней коммунистической, казалось бы, партии.
8: И вот, возвращаясь к международным отношениям и к популяризации этого всего, сейчас сказать, куча всяких ресурсов, заходишь, там сидит эксперт, и он просто гонит. Вот как раз такими
9: пургу.
8: С наукой это не имеет вообще никакого. Ладно, Мершаймер там на Ютубе периодически появляется.
9: У меня к Мершаймеру тоже большие претензии. Он же ведь тоже в свою узенькую формулу как залез и всю реальность переструктурирует под себя.
8: Ну, хотя бы формула своя есть.
9: Формула есть, да. Ну, хотя она несколько, ну, не совсем придумал, ну да, но активно пользует и примитивно прикладывает, ну и получает, в общем-то, причем интересно, что его же в экспертном даже сообществе считают: о, какой могучий и великий, о, как он, да как, че он? Он говорит: государство не может отказаться от ядерного оружия, да пожалуйста, вам 48 примеров, это политическая аномалия.
8: А, ну да, ну все, все сводится к политической аномалии. Сейчас книжки выпускаются. Вот недавно рецензию прочитал на книжку человека, который занимался когда-то поздней античностью, но потом в писатель перешел, Арнхайм. Он написал для Вилли Блэквелл издание, да, книгу «5000 лет монархии». Где сразу создал такое свое представление о монархии. Я не согласен со всеми, кто писал вот что-нибудь, хотя сейчас последние лет 20 про ту же античную монархию написано столько. Да нет, мне зачем? У меня есть свое видение. Я вот подгоню то, что у меня и Сталин монарх, и Гитлер монарх, и Пот монарх, ну и вот все остальное.
9: Ну, мы же это тоже поминали. Это замечательный прием в споре — приписать своему собеседнику, точнее, не собеседнику, противнику, приписать ему какую-то глупость, а потом эту глупость опровергать.
8: Угу.
9: Причем одну какую-то, неважно. Ну, или как Носовский, Фоменко, один вырванный фактик. И на основе этого фактика 48 умозаключений, что на самом деле не так все было.
8: Тут две проблемы, мне кажется. Первая, вот как раз демократизация, да, вот это самое, которое позволяет всем желать знания, даже если тебе оно не нужно. Ты
9: просто... Массовизация еще.
8: Я же сколько можно там пялиться в телек, смотреть рилсы, послушаю я кого-нибудь.
9: Серьезно.
8: Вот, ощущу себя, вот, в конце концов, ну, человеком.
9: Ага. Человеком знания. И ведь, надо же, понятно. Ну, да, вроде сложно, но вроде все понятно.
8: Угу.
9: О, так я тоже так могу. О, так у этого человека 100-500 миллионов подписчиков, значит, не врет.
8: Вот. А вторая проблема — это догматизация учебников. Потому что у нас учебник вот так сказано, так и есть. И большинство вот этих сложных вещей переходит в сознание человека из учебников. Бедный Вебер. Вот если просто говорить про социальное знание, бедный Вебер, потому что у него очень сложно все. Хотя по полочкам, по пунктам, да, разложено все. Он же писал вот все так систематически, А, Б, С, Д и так далее. У него все по пунктам с этой самой легитимацией, легитимизацией, легитимностью и прочей властью. Там же все понятно. Даже в пересказе, если человек элементарно пересказывает, но основывается на тексте Вебера, Маркса, Платона, Аристотеля, то все как бы становится понятно.
9: А еще лучше, когда даже просто, пусть сведено к каким-то относительно примитивным формулам, но тем не менее, рядом лежит Маркс, рядом лежит Вебер, смотришь, допустим, на определение государства у того и у другого, сравниваешь и думаешь.
8: Это вообще идеал, да. Ну, так... для этого хрестоматии придумывали когда-то, да, хотя да, это тоже форма искажения материала.
9: Конечно.
8: Потому что подбираешь канон.
9: Когнитивное реструктурирование под свою тематику.
8: Но ты хотя бы используешь слова тех людей, которые об этом писали.
9: И пусть... хотя бы требуешь от студентов, чтобы они подумали сами критически, сравнили,
8: вот,
9: сопоставили.
8: А современное знание — это вот эта догматизация, как учебник сказал, так оно и было. Я когда-то в свое время устал бороться. бороться. Говорю, ну и что? А вы понимаете, как оно родилось? Вот это именно знание, которое вы читаете. Потому что нормальный учебник, если говорить о лучших образцах, даже не нашего там, а западного, да, просвещения, там тоже такие же есть учебники. А есть учебники, которые показывают. Вот это появилось оттуда, оттуда, оттуда, оттуда. И поэтому сейчас там же популярно изучение истории наук различных.
9: Да, вот у меня...

0: аргумента, придите к выводу, кто здесь там, как не за элитарность науки. Но за элитарность мы не можем выступать, потому что действительно знание должно принадлежать всем. Ура! Угу. Мы сами за это выступаем. Люди все равны, рождены свободными и равными в достоинстве и правах. Мы за это выступаем. Как я могу сказать человеку, не смотри эту глупость, а смотри эту умность?
1: Вот как? Сказать ты можешь.
0: Сказать я пошлю. Могу, но смысл...
1: Вот сейчас это все и происходит ровно в социальных сетях. Угу. Умные люди говорят, да что, вот которые не связаны с музыкой, ну что такое, это музыка средневековая. Ну что вы докопались до бедной Анны Вилен?
0: Интересно же, интересно, весело. Да, любопытство она, как пробуждает. Как тем более в консерватории училась. Угу. Ну то есть она больше меня понимает в средневековой музыке. Конечно, больше. Больше меня точно.
1: Не факт. Но она хотя бы понимает,
0: она
1: как устроена музыка в принципе. На этом я тоже, наверное, соглашусь, что больше понимает. Но, тем не менее, отбора-то нет. То есть, и люди, которые ничего не понимают... Он Секстон Пирик еще об этом писал, что очень сложно с экспертизой. Даже люди, которые... Он разделял идиотос...
0: Дилетанты,
1: которые ничего не понимают. Простые люди. И технос, которые знающие в какой-то там сфере. Но даже техники вот эти самые, они не могут с собой спорить, потому что одно техно и другое техно
0: не
1: отличается,
0: пересекается,
1: значит, тоже.
0: И мы видим пример, опять же, Носовский и Фоменко упомянутые. Да, ученые, доктора, там, физматы, все такое. Ну, ткнулись в историю, и все, и ужас полный.
1: А с другой стороны, даже те, которые в одной сфере, они уже становятся предметом обсуждения, начинает обсуждать, потому что они обсуждают то, чем они занимаются, значит, они не являются внешним объективным
0: критерием. Получается такой эксперимент. Да, и эксперты в «Башне из слоновой кости», вот такое знаменитое английское выражение, варимся в собственном соку, в своей-то этой эхокамере, что-то друг другу рассказываем, доказываем, а мир-то может быть уже и другой, по крайней мере, средний человек считает, что мир-то другой. Угу. Он-то же видит, и вот подавляющее большинство народу, видело, что Земля плоская, что вы мне, идиоты, доказываете, что она круглая? Вижу же, что солнце ходит, всходит и заходит. Угу. Однако ж прав упрямый Галилей. То есть, действительно, и это когда это стало каким-то таким каноническим знанием. Да, мы все знаем, что Земля круглая, ого. Мы не знаем. Нам это, скормили, и мы это проглотили. И вот точно так же происходит с этим инфотейментом, идиотейментом. Вам выдали какие-то конкретные там формулы, которые звучат прикольно и вроде соответствуют моему ежедневному опыту. О, значит, это правда. Тем более ученый человек говорит, как не верить-то? А проверить сам я не могу, потому что на это надо убить 5 лет.
1: В космос и посмотри, что оно круглое.
0: Это не только к Земле, а вот условно там к теориям международных отношений.
1: И ко всему подряд, потому что есть опыт, но этот опыт должно накладываться знание какое-то. И вот про элитарность. Оно же тоже, эта элитарность, по-разному существовала в разные времена. Вспоминаем про плоскую Землю. Угу. Средние века, пожалуйста, вот узкий кружок, который ни до чего ему и дела не было. И
0: Они знают. Причем начиная с древних греков, которые еще измерили даже Землю.
1: У древних греков хотя бы вот этот вот медиа, если мы говорим, например, об истории, о ценностях через драму. Угу. Пожалуйста, пошел, посмотрел трагедию, впитал в себя историю, мифологию, ценностные установки на очень высоком художественном уровне.
0: Но это мы же опять себя соотносим с очень узенькой прослоечкой. Свободных землевладельцев, мужчин.
1: Которые успели занять места.
0: Да. А всякие там, метеки еще ладно, там среди них и Аристотеля попадались, а какие-нибудь там илоты или вообще там...
1: Рабы.
0: Набежавшие.
1: А некоторые рабы тоже были умные и тоже учили. То есть тут тоже такая есть грань определенная, но действительно... Толпа не орала, извините, давайте мы Архимеда сожжем,
0: Почему? Сократа-то давайте травоним.
1: Сократа не толпа, а там было нормальное судебное разбирательство, как сейчас у нас.
0: Судебное же разбирательство в том числе откуда выходит?
1: Там толпа решала, не толпа, а граждане распределенные по дигастериям, они решали. Но там было обвинение, там были нормальный там иск, скажем так, который говорил, вот Сократ нехороший, потому что молодежь совращает. Богов выдумывает, и вообще он какой-то нехороший человек. Неправильный человек, совращает всех тут граждан и молодежь.
0: И вот тут очередная еще такая штука, что вот это, мы обсуждали же эпистемические сообщества, вот эти вот узкие там экспертные сообщества, которые создают все наше знание, всю нашу науку. Но ведь это знание само по себе может быть или неправильным, как в случае с плоской землей, или ущербным.

0: с нашей нынешней точки зрения. То есть, например, Сократ, ну, конечно же, великий, а те, кто его отравил, ну, конечно же, уроды. Толстой, он великий или его надо отлучить от церкви? Вот.
1: И у каждой, было и то, и то.
0: У каждой эпохи есть, да, и у каждой эпохи есть свое знание, которое считается общепринятым, понятным, и все, и никуда не денешься. И вот проблема с популярной геополитикой, что как раз таким общепринятым знанием становится то, что глубокие ученые понимают, это неправда. Более того, это опасная неправда. Это не просто глупость, это глупость, которая толкает нас к нехорошим действиям.
1: Поведению,
0: к войне, в том числе. Которая ведет нас в вообще к массовому самоубийству.
1: А потому что находится вот такой человек, популяризатор, которого есть еще какие-то...
0: Ладно бы человек, это же ведь огромное количество таких людей, уже, которые ловят вот вайб, хайп и ощущение толпы, цайтгайст, дух времени.
1: И вот это диалектика, потому что они формируют цайтгайст, а потом
0: формируются, они
1: потому что они ловят вот эту самую волну для того, чтобы получить себе какие-то привилегии.
0: И еще пуще раскачивают, раскочегаривают, потому что вот даже мы сейчас, прямо в эмоциях. Если человек медленно и спокойно излагает что-то даже очень умное, на третьей минуте заснем. А если тот же человек орет... Или эмоциями раскачивает то вверх, то вниз. Ох, на таких качелях, ох, как забавно. Ох,
1: смотрите, какой иероглиф. Смотрите, какой замечательный этот сокол. Смотрите, что вы тут спите. Вот так надо разговаривать, наверное, с современными студентами. А сокол, что там, вот и гор, сейчас придет и вас всех накажет, если что. Ну да, сложно, потому что чем шире, скажем так, аудитория, тем сложнее удержать.
0: Но мы же не можем эту аудиторию сузить.
1: Мы же не можем
0: сказать, что нет, вы недостойны. Вот наша эгалитарная элитарная.
1: А она сама сужается, потому что чем больше объем информации, о чем я уже говорил в самом начале, чем больше у тебя доступа, тем меньше народ этим интересуется.
0: Так может тогда расслабиться и успокоиться, и сказать, да, пропади оно, вот на каком-то там общем уровне, пусть искусственный интеллект и резвится, ну или вот эти инфотеймеры, эдьютейтеры, а на очень глубоком экспертном уровне мы там будем глубоко копать. Хотелось бы успокоиться.
1: А потом мы позовем эдьютейтера, запрем его, и будем там в течение недели курсы повышения квалификации. Потом выпустим обратно. Вот хорошая,
0: да,
1: мне кажется,
0: вот как
1: схема.
0: Раз главная проблема в том, что вот эти социальные конструкты, которые выходят в широкие народные массы, становятся объективной реальностью по своим последствиям.
1: Именно поэтому
0: популярная геополитика пытается уже изучать, как масс-медиа, как таблоиды влияют действительно на политику.
1: Но кто их слушает? Тех, кто изучает. Тех, кто транслирует, слушает, кто изучает, как-то мало послушивают люди. Мало кто интересуется популярной геополитикой как дисциплиной. Зато все любят популярную геополитику как кино.
0: Продукт таблоидов.
1: Да. Спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
2: Это наша картина мира. А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе.
3: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». У микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Дмитрия Зенина, рентгенолога, врача КТ-диагностики, кандидата медицинских наук, заведующего отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365». Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
6: День добрый.
5: Опять же, вы говорите, КТ не всегда и не все может показать. Те же самые связки коленного сустава. Что же тогда КТ может показать в кардиологии? Почему оно там нашло, скажем так, это вот исследование свое место? И тут как раз большое количество срезов именно в кардиологии может решать очень важные задачи.
6: На самом деле это действительно очень важная вещь. И всегда существовала задача как-то диагностировать, поймать вот эти все причины. Суть в том, что вот у тому, томографов 16-32 среза, у них есть определенные ограничения. Данные томографы очень сильно зависимы от частоты сердечных сокращений. То есть, безусловно, проведение нормального информативного исследования у пациентов с высоким пульсом, выше 65-70 и так далее, тем более аритмии, это когда есть внеочередные сокращения сердца, оно получалось либо некачественно, либо вообще не получалось. А сейчас же, когда появились системы 256-512 и так далее, конечно, это уже совершенно другая, как бы, картинка на самом деле. Когда вы имеете возможность получить изображение сердца, коронарных артерий, других сосудов буквально за один оборот трубы, это очень быстро. И количество неудавшихся исследований, их действительно мало. И вот те пациенты с высоким пульсом, с нестабильным пульсом, они имеют возможность обследоваться и поставить, скажем так, оценить состояние коронарных артерий.
5: Ну, то есть я просто хочу уточнить, что вот вы же говорите про отделы позвоночника, сканирование или что-то, можно сказать пациенту: не шевелись. Сердцу так не скажешь, оно все равно с определенной частотой сокращается, а если это сбой ритма, то это еще и непредсказуемое в определенной степени. То есть вот она, информативность.
6: На самом деле, если мы берем все-таки возможности современных сканеров, еще раз говорю, 512 срезов, у них основные, скажем так, вот плюсы, которые можно озвучить. Ну, прежде всего, это скорость, про которую я говорил. Сканирование занимает меньше секунды, исключает смазывание снимков, если это про сердце, сердцебиение, да, от дыхания, от движения пациентов. Это уже незначимые риски. Такие исследования, повторюсь, идеальны для обследования сосудов сердца, для экстренной медицины. Второй плюс большой – это большая зона охвата. Если, допустим, у томографов 32-64 ширина зоны сканирования, она где-то порядка 4 сантиметров. У 512 это уже 16 сантиметров. Низкая лучевая нагрузка – третий плюс. Ну и последний, наверное, плюс, который я помню, это возможность использования меньшего объема контрастного препарата, который, как я говорил, плохо воздействует на почки при ангиографических протоколах.
5: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Дмитрий Зенин, рентгенолог, врач КТ-диагностики, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильной клиники «Здоровье 365».
4: Если хочешь быть здоров.
2: Реклама. Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость. Поставки от 7 до 14 дней. Оплата при получении. Гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
3: Экономика и бизнес.
7: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
3: Банк России.
7: Вклады свердловчан в банках в этом году выросли на 11%. Статистику озвучил заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин в центре Интерфакс Урал.
8: Средства граждан в банках без учета счетов эскроу выросли на 11% год к году до 1,7 триллионов рублей. По-прежнему жители нашей области больше сберегают, чем занимают. Если посмотреть на структуру средств, которые размещены в банках, то порядка 35% размещены на текущих счетах, остальные на срочных депозитах.
7: Свердловчане на фоне постепенного снижения ставок по депозитам активизировались на фондовом рынке. Так, размер портфелей розничных инвесторов, которые размещены на брокерских счетах, вырос на 26% до 321 миллиарда рублей.
3: Рынок труда.
7: Промышленные предприятия Свердловской области все чаще берут школьников на летнюю подработку. Об этом рассказала заместитель директора регионального департамента по труду и занятости населения Наталья Бордюгова в центре ТАСС «Урал».
9: В последнее время очень популярно стало обращение к нам наших промышленных предприятий для того, чтобы к себе на предприятие брать учениками различных специальностей и профессий именно из числа нашего подрастающего поколения. Это для наших подростков отпуска все-таки идет какое-то профориентационное направление. И второе направление – это все-таки работодатель начинает формировать свой будущий кадровый резерв. То есть ребенок пришел на предприятие, познакомился. Если ему понравилось, он уже выбирает свою образовательную траекторию. В дальнейшем может прийти на то или иное наше предприятие в Свердловской области.
7: Чаще всего подростки в Свердловской области работают в образовательных учреждениях, школах, детских садиках, пионерских лагерях, молодежных клубах.
3: Опрос.
7: Ради льготной ипотеки 58% работников Свердловской области перешли бы к новому работодателю. Из них около половины готовы пожертвовать частью своей ежемесячной зарплаты, чтобы принять участие в подобной программе, рассказала представитель компании HeadHunter Лилия Сауленко.
10: Только половина свердловчан проживают в квартире или доме, который находится полностью в их собственности. 20% выплачивают за свое жилье ипотеку. Еще 14% арендуют жилплощадь, а 10% живут у родителей или родственников. Приобрести свое жилье им чаще всего мешает недостаточный уровень дохода, такой ответ дали 67% респондентов, или его нестабильность 38%. Также в тройке причин высокая стоимость жилья и высокие ставки по ипотеке, так ответили 29% опрошенных.
7: Самым желанным форматом для участников опроса стала корпоративная ипотека по сниженной ставке. Ее выбрали 29% респондентов. В топ-5 также вошли помощь с оплатой аренды жилья, полная или частичная компенсация процентов по ипотеке и компенсация платежей по ипотеке. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
3: Культпоход.
11: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Театр.
11: Фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой» продолжается в Екатеринбурге. Сегодня в афише две постановки. В Доме офицеров идет сегодня премьерный спектакль камерного театра «Дом» по пьесе финского драматурга Кристиана Сметса «Дом, поглощаемый тьмой». Поставил спектакль режиссер Алексей Янковский. Как сообщается, это история о женщинах, которые заперты в старом доме на холме, в плену собственных обид, страхов и ошибок. Начало в 19 часов. Идет спектакль около 3 часов. А в Колизее также в 7 часов вечера начнется моноспектакль актрисы из Нижнего Новгорода Натальи Кузнецовой «Запев Мадонны Спиниги». Наталья Кузнецова – постоянная участница фестиваля в Екатеринбурге. И в завтрашней программе будет идти спектакль «Небесный топер» мастерской «Гран-Арт» из Нижнего Новгорода. Это еще один моноспектакль Кузнецовой. Основан он на пьесе Вадима Ливанова «Святая блаженная Ксения Петербургская в житии», а «Небесный топер» – это прозвище петербургского композитора и пианиста-виртуоза Олега Коровычука. Авторы спектакля проводят тонкую параллель между судьбой музыканта и житием Ксении Петербургской. Спектакль идет в Большом зале Коляда театра. А в Малом зале, также в пятницу, еще один участник фестиваля. Спектакль уже самого Коляда театра «Между небом и землей. Жаворонок вьется». Начало в 19:30. Фестиваль продолжается в Екатеринбурге до 27 сентября.
3: Кроме того,
11: в креативном кластере L52 в пятницу сыграют спектакль театра «Горожан. Мне это не подходит». Постановка стала итогом работы летней лаборатории театра «Горожан» совместно с творческим объединением «Актерка». На сцене 10 участниц через личные истории исследуют темы личных границ, умение говорить «нет» и отказывать в угоду обществу. Это женское высказывание о материнстве, разводах, увольнении, мечтах и взрослении. Конец цитаты. Начало в 19 часов, входной билет стоит 800 рублей.
3: И еще.
11: Очередная ярмарка «Урал Маркет» в этот уикенд пройдет в Центре развития дизайна на Горького 4А. Будет все как обычно: керамика, игрушки, украшения ручной работы, декор для дома, одежда от уральских дизайнеров. Также в программе лекции, игротека, музыка и мастер-классы для детей и взрослых. С 25 по 27 сентября «Маркет» работает в Центре развития дизайна с полудня и до 8 часов вечера. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
3: «Макс Авто Плюс». Избранное из рубрики «Макс Авто».
12: Один региональный депутат отправил в ГАИ депутатский запрос о незнании сотрудниками ДПС правил дорожного движения. Ему выписали штраф за то, что он проехал без остановки переезд, ну, видимо, железнодорожный переезд, перед которым стоял знак «Стоп». И горел белолунный светофор. Депутат считает, что при работающем светофоре знак не действует. Прав ли он? Спрашивает Дмитрий. Ну, честно скажу, ничего не знаю об этом депутатском запросе и что за депутат, о ком идет конкретно речь.
13: Я первый раз слышу.
12: Но вполне возможно, такой кейс есть, и такие переезды у нас действительно есть, и знаки стоп есть. Кто-то останавливается, кто-то действительно нет. Давай разберем тогда.
13: Ну, смотри, белолунный сигнал светофора относится к светофорным объектам. Это шестой раздел правил дорожного движения. И ПДД у нас говорят о том, что если стоит знак «стоп» на пересечении проезжей части либо на железнодорожном переезде, то этот знак начинает работать, когда нет светофорного объекта. И по сути, да, если белолунный сигнал светофора горит, это сигнал, который разрешает движение транспортных средств.
12: Без остановки.
13: Без остановки, да. И знак «стоп» при этом он не работает с точки зрения правил дорожного движения. Да, вот этот вымышленный депутат, он абсолютно прав.
12: Почему вымышленный? Мы просто не знаем о нем. Может, он правда существует.
13: А может, вымышленный все-таки.
12: А может, и вымышленный, да. А может, вообще вся эта история придумана.
13: Переизбрали его или переизбрали. Вот что это за депутат? Вот нам же неизвестно. Mm-hmm. Поэтому для нас он вымышленный.
12: Ну, честно говоря, мне казалось, я вот так вот вспоминаю, через железнодорожные переезды время от времени проезжать приходится, и как будто бы знак «стоп» ставится там, где светофора нет.
13: Как правило, да. Но
12: и поэтому...
13: Такая конфигурация, она встречается.
12: Она тоже может быть, да?
13: Ну, я, по крайней мере, в своей жизни много раз это видел, и многие водители, знаешь, так, на всякий случай, видимо, а может, потому что не знают правил дорожного движения, просто останавливаются вот и едут дальше, хотя есть сигнал светофора.
12: Ну, а, кстати, а если, окей, допустим, светофора нет, есть знак «стоп», еще раз, кто-то останавливается, кто-то нет, ну, вот, например, на улице Турбинной есть такой переезд у нас, регулярно на это обращаю внимание. За неостановку что грозит? Какая кара? Какой штраф?
13: Слушай, я тебе так на скидку-то не скажу. Это статья у нас 12.10 КАП.
12: Угу. Ну ладно, не помнишь, не надо.
13: Вот, да нет, конечно. Ну, как можно все помнить, а?
12: Ну а как, для этого живой гаишник нужен? Или камеры тоже могут это нарушение определять?
13: Вполне камеры справляются с этим, в принципе, и особенность у камер, знаешь, вот есть такая вот, которая ставится на знак «стоп» как раз, да, вот нужно остановиться и постоять секунды 2-3 лучше всего. То есть не просто остановился и сразу поехал, да, вот камера может не определить. Вот. И поэтому рекомендуется там на 2-3 секунды все-таки остановиться и ждать.
12: А в чем смысл этого знака, Максим? Объясни, пожалуйста.
13: Ну, ты останавливаешься, да, вот. Ты совершаешь остановку. Ты должен посмотреть налево-направо, нет ли поезда, если мы говорим про железнодорожный переезд, и потом поехать уже. Ну, кроме того, если ты, даже если поезд есть, а ты налево-направо не смотришь, да, больше шансов у тебя его увидеть, если ты останавливаешься, чем ты проезжаешь без остановки от пешеходной, вернее, железнодорожный переезд, смотря просто прямо. Вот. Ты смотришь прямо, да, и едешь куда-то, а там раз и поезд едет.
12: Все,
13: а
12: все
13: тут
12: раз,
13: ты остановился,
12: да.
13: И вроде как вот там где-то боковым зрением увидел,
12: движение
13: что-то там приближается.
12: Движение какое-то,
13: да.
12: Не понял, что дальше ехать не надо все-таки.
13: Да, ну это такая история очень опасная, конечно. Железнодорожный переезд, это ж такой объект ультраповышенной опасности просто, да, вот, где если тебя снесет, то ничего хорошего не будет точно.
12: Это правда.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.

как говорила Ширли Мэнсон, когда сочиняла эту песню, я смотрела на себя как бы со стороны. Габбич, Ширли Мэнсон и песня «Queer». Ну, в общем-то, на вечную тему все мы не идеальны, и у каждого свои недостатки, да ведь? Всем привет, это «Рок Арсенал», здесь и появилась Виолетта на наших студийных. Начало третьего, четверг, 24 сентября, личных побед. Что касается рок-календарных событий, то именно в этот день, в 71 году, группа T-Rex Марка Болана выпускает свой второй студийный альбом «Electric Warrior», откуда мы вращаем самые знойные хиты, например, «Get It On», «Jipster». А еще в 75 году Род Стюарт на вершине чарта синглов в Англии с песней «Sailing», которая является, между прочим, кавер-версией. Завтра в 9 вечера в программе «Полезные ископаемые» у нас будут кавер-версии, которые еще не звучали на рок-арсенале. Ждем всех желающих послушать. Что касается именинников, Дере сегодня празднуют. Шон Крэхэм, перкуссионист, один из основателей группы Slipknot, отмечает день рождения Алексей Романов, поэт, вокалист, композитор группы «Воскресенье», празднует свой Дере. В прошлом бас-гитарист группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Кискин. Володя, тебе от меня привет. Нынче он занимается, кстати, сольной деятельностью, весьма успешной и интересной. А еще сегодня свой день рождения могла бы отметить Линда Маккартни. Не просто жена Пола Маккартни, участница группы «Wings», сокомпозитор. Предлагаю вспомнить одну из самых красивых песен. «Silly Love Songs» Пол Маккартни и Линда написали.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

Из всех современных музыкантов они больше всего обожают саунд 20-го столетия. Британская группа Struts, Люк Спиллер, очень, кстати, внешне похожий на Фредди Меркьюри, чье мастерство, особенно на сцене, отмечают как вершину.

виртуозное исполнение чуть ли не в стиле и Меркьюри, Джаггера, и даже Майкла Джексона. Прочтение легендарной песни Bad Company Rock and Roll Fantasy. Ну вот, прелюдии не пропустить завтра в 9 часов вечера. Что интересного мы раздобыли из кавер-версии, которые еще не звучали на рок-арсенале. Будет очень круто. Bad Heart, King Crimson в продолжении очень скоро. Ну а уже сейчас для тех, кто не забыл свои 90-е, представители индепендент-культуры группа Белли. Помните эту песню? Feet the Tree.

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: О, специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defi.

бомбический тандем, очень слаженный, слэш Майлз Кеннеди, The Conspirators, Standing in the Sun. Для тех, кто, может быть, сегодня еще успеет погреть пяточки, пока плюс 17 в сегодняшний четверг. Что касается предстоящих релизов, то у музыкантов есть планы в следующем году выпустить совместный альбом. Слэш успевает везде, и в составе Guns N' Roses, и сольной деятельностью занимается. В общем, успехов вам, парни. Ли Рокер и песню, которую вы поддержали для нашего радиоэфира в стиле рокобили, A Taste of You, очень скоро будет стинг в рубрике «Сделано на Урале», наш любимый чайф. Здесь Виолетта рада всем настроенным, ну а уже сейчас блюз, а это всегда по-честному. Гэри Мур, композиция «Любовь» может сделать из тебя дурака. Для рисковых «Love».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: полноценный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: новости.
1: Добрый день. Антироссийское заявление по Украине подписала 51 страна из 193 государств-членов ООН. Об этом сообщил на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИДа Франции Жан-Ноэль Барро. Он отметил, что это на 11 больше, чем в прошлом году. Тогда декларацию поддержали 40 стран. Представители США, а также страны Африки и Южной Америки не стали присоединяться к антироссийскому заявлению, которое озвучила Украина перед началом Совбеза ООН. Но его поддержал ряд стран, в том числе Канада, Эстония, Швейцария, Италии. Глава МИДа России Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, прибыл в Нью-Йорк накануне. Он выступит с трибуны 26 числа. Свердловские власти приняли решение о регулировании численности медведей и начнут отстрел, сообщили порталу Е1 в департаменте по охране животного мира. Напомню, жители Краснотуринска уже не раз видели медведей. 3 дня подряд хищник появлялся в поселке Рудничном в 12 километрах от города. Также медведи видели в Ивделе. Напомню, в Сибири, на Алтае, на Дальнем Востоке медведи не раз нападали на людей, в том числе с летальным исходом. Сегодня СМИ пишут о 2 трагедиях в Туве и в Вологодской области. По словам специалистов, животные выходят к людям из-за нехватки пищи в лесах. Кроме того, медведи сильно расплодились. В предстоящие выходные на ЖБИ в Екатеринбурге изменится движение трамваев. На остановке Каменной Палатки будут ремонтировать пути. Трамваи не будут ходить по улице Сыромолотова от остановки УРФУ до конечной 40-летия ВЛКСМ в оба направления. С полуночи субботы 26 сентября до 5 утра понедельника 28 числа. Кроме того, на время ремонта ограничат движение автотранспорта по улице Сыромолотова от Владимира Высоцкого до дома номер 10А. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, пишет агентство ЯН. При покупке квартиры на вторичном рынке большинство россиян привлекают риэлтора или агентство, таковых 69%. При этом 40% выбирают полное сопровождение, еще 29% – помощь на отдельных этапах, показал опрос пресс-службы «Авито недвижимость». Ключевыми задачами агента по недвижимости россияне называют юридическую проверку объекта и истории перехода прав, а также подготовку документов и организацию расчетов. Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремкин отметил, что профессиональное сопровождение снижает неопределенность для обеих сторон и позволяет принимать более взвешенные решения, пишет Урару. Опасный тайфун Дудзюань обойдет Россию стороной. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В воскресенье из этого тайфуна в Японии погибли 9 человек, еще 4 пропали без вести. Сейчас Дудзюань в океане находится в районе Алеутских островов. Влияние циклонического вихря будет несущественным. Лишь сильные ветры могут затронуть южное побережье Чукотки и восточное побережье Камчатки. Тайфун не пойдет в континентальную часть России. Он пойдет на Аляску через Берингово море, сообщает Москва 24. Официальный доллар 84.40, евро 96.74.
2: Музыка мирового класса. Deep.

Да, однозначно. Для тех, кто не видит препятствий в своей жизни, Queen, нетленная, breakthrough, прорыв. Всем привет, рок-арсенал здесь, Виолетта. На наших студийных начало 4-го, завтра уже пятница. На завтра синоптики обещают нам облачную погоду с прояснениями, без осадков и плюс 14 градусов. В продолжение у нас всегда в плюсе Three Doors Down, новинка будет вслед. Сегодня в 9 часов вечера не пропускайте программу Rock and Talk. В гостях у Алексея Коршуна еще один прекрасный Алексей Багаевский, главный редактор сайта Beatles.ru. Это будет вторая часть беседы о музыке, которая будет, пока вращается Земля. Так что не пропускайте в 9 вечера Rock and Talk. Ну а уже сейчас ловите Led Zeppelin, та самая композиция, которую они сделали своей, хотя черпали вдохновение из недр народных идей. Over Hills and Far Away, Led Zeppelin.

0: Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето. А ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо.
1: Я

Не только о любви, если хотите, эту песню еще и о дружбе. China Girl, Дэвид Боуи. Отдельный привет тем, кто видел видео-версию песни, которая была написана Дэвидом Боуи и Игги Попом во время их веселого берлинского периода еще в 77-м году. И, кстати, эту песню можно услышать в альбоме Игги Попа «The Idiot». Ну, а она стала известной, когда была повторно перезаписана и выпущена уже Дэвидом Боуи в пластинке «Let's Dance» 83-го года. Боу решил выпустить эту песню, чтобы Игги Поп мог поправить свое материальное положение, забрав половину гонорара как соавтор для улучшения своего положения. И поэтому он числится, Игги Поп, соавтором этой композиции и в пластинке «Let's Dance». Вот что значит любовь и дружба. Ну а у нас, ловите, в продолжении все по-настоящему. Jethro Tull, Foo Fighters с концертной площадки уже сейчас «Nirvana». «About a Girl». Девчонки, прибавляйте.

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

Конечно, после этой песни «Мы не буйные» все поверили, что они не паиньки. Итальянская группа Måneskin, «Зити Бонни», песня, которая, в общем, взорвала все хит-парады планеты. Жаль, что ребята распались, пока что не собираются вместе. Все потому, что главный фронтмен и художественный руководитель коллектива Дэвид Дамиано выпустил в прошлом году свой первый сольный альбом. Одну из песен мы, кстати, даже покрутили в программе «Полезные ископаемые». Не знаю, как у кого мнение, лучше бы они пели вместе. Ну а у нас, ловите в продолжении, Джо Кокер, Блёр порадуют в рубрике «Национальный продукт» группа «Кино». Здесь Виолетта рада всем настроенным. Вот вам солнечное настроение, продолжение лета, как минимум.

0: Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-арсенал.

Однозначно эта песня для способных быть счастливыми при любых обстоятельствах. One Headlight. Доберемся до дома и с одной фарой. Джейкоб Дилан, группа Wallflowers. Не знаю, лучшая песня, которая звучит уж миллионный раз и все время воодушевляется. Привет тем, кто в пути, зеленой дорожки. Рок-арсенал, здесь Виолетта, на наших студийных, начало 5 вечера. Завтра в Екатеринбурге в пятницу синоптики обещают перемены облачности. И уже плюс 14 градусов, все-таки плюс, зато без осадков. Эрик Клэптон и знаменитая композиция Роберта Джонсона в его исполнении. Очень скоро будут Depeche Mode, Deep Purple, дорогие сердцу и слуху. Ну а уже

вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето, а ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Сегодня в выпуске самые важные сообщения официальных железнодорожных пабликов. По традиции начнем с федеральной повестки. РЖД является одним из лидеров среди крупнейших компаний страны по росту производительности труда. Такие оценки прозвучали на отраслевом заседании коллегии Минтранса России. На мероприятии обсуждались инструменты, практики и решения, позволяющие системно повышать производительность труда на транспорте. Паблик «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» пишет, что в компании этот показатель вырос более чем в 4,5 раза за 15 лет. С 2019 года РЖД реализовали программу повышения операционной эффективности с общим эффектом почти 325 миллиардов рублей. Это сопоставимо с индексацией тарифа на грузовые перевозки на 17%. Внедрение на сети РЖД новейших технологических решений позволяет перестраивать использование рабочего ресурса, снижать трудоемкость основных производственных процессов. Холдинг перераспределяет сотрудников на более интенсивные участки, туда, где есть нехватка кадров, требуется более квалифицированная работа. Среди примеров наиболее значимых проектов – переход на управление локомотивом в грузовом движении без помощника-машиниста, внедрение технологии беспилотного вождения локомотивов и электропоездов, внедрение современных систем диагностики инфраструктуры и подвижного состава на основе искусственного интеллекта. Канал «Свердловская железная дорога» в «Максе» рассказывает, что СВЖД обновляет пассажирские платформы и делает инфраструктуру комфортнее для пассажиров пригородных поездов. В летний период обновлено более 1000 объектов, проведен локальный ремонт поверхности платформ, выполнена покраска навесов и ограждений, установлены новые скамейки и урны, обновлены полосы безопасности и элементы навигации. В сентябре началось обустройство платформ на остановочных пунктах Кисловская, 44-й километр, Горьковка, Школьная и Салматова. Они будут выполнены по единому стандарту, с лестничными спусками и пандусами, полосами безопасности. До конца года аналогичные платформы появятся еще на 7 остановочных пунктах. На платформах установят ограждения, навесы со скамейками, навигационные указатели, дополнительное освещение. СВЖД проводит замену приборов наружного освещения на станциях на более эффективные и экономичные. За летний период установлено 2300 энергосберегающих светодиодных светильников на 11 станциях. В Свердловской области это Исеть, Шурала, Невьянск, Смычка, Качканар, Серов-Заводской, Ивдель-1, Источник, Покровск-Уральский. Объем электроэнергии, потребляемой для освещения станций, при сохранении нормативного уровня освещенности, значительно снизится. При этом новое оборудование имеет более длительный срок эксплуатации и не теряет яркости в процессе службы. Всего до конца года планируется установить почти 3000 светодиодных светильников на 17 станциях. Экономия от их использования составит около 3 миллионов киловатт-часов в год. Вагончик тронется, багаж знаний останется. Более 1000 школьников в сентябре научились правильному поведению в зоне движения поездов в рамках проекта Свердловской магистрали «Поезд знаний». Тематический состав завершил осенний тур по северу Свердловской области и Прикамью. Для детей провели интерактивные уроки и экскурсии, напомнили, как правильно переходить через ЖД-пути, почему нельзя забираться на подножки и крыши вагонов, заходить за ограничительную линию на платформе. Знания закрепили через игру и просмотр тематических видео. Следующий рейс «Поезд знаний» отправится по другим станциям в городах Среднего Урала. На СВЖД подвели итоги работы сервиса по поиску забытых в поездах вещей. За 8 месяцев пассажирам уральских поездов дальнего следования помогли разыскать и вернуть более 2500 личных вещей. Чаще всего пассажиры оставляли электронные гаджеты и зарядные устройства к ним, документы, детские игрушки. В летний период также были предметы, связанные с активным отдыхом и отпуском на море – аквашузы, кроссовки, соломенные шляпы, пляжные полотенца. Встречались и необычные, например, танцевальная трость и костюмы Белоснежки. Канал «Свердловская железная дорога» в «Максе» напоминает, как найти оставленную в поезде вещь. На сайте РЖД в разделе «Услуги и сервисы» перейти по ссылке «Поиск забытых вещей» и заполнить электронную заявку. В ней подробно описать предмет и место в вагоне, где он предположительно был оставлен. Ответ придет на электронную почту, указанную в заявке.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
2: только здесь.

0: Import. Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Национальный продукт. Народ.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый день. Центробанк надеется на снижение инфляции. Эксперты ЦБ ожидают, что в начале следующего года инфляция будет находиться в районе 6%, затем начнет постепенно снижаться. К концу года рост цен может замедлиться примерно до 4%. Среди факторов, которые должны сдерживать инфляцию, называют высокие процентные ставки и рост сбережений. По последним данным Росстата, сейчас годовая инфляция составляет 6,2%. Одна из главных задач регулятора обеспечить ценовую стабильность, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме. Первое заседание нового созыва Свердловского заксобрания, скорее всего, откроет депутат от КПРФ Николай Коробейников. Пока не избран спикер, а эта процедура проходит на первом заседании, это право предоставляется старейшему из народных избранников. Николаю Коробейникову 4 октября исполняется 78 лет. До избрания депутатом в 2021 году Коробейников работал на Невьянском механическом заводе, затем преподавал в Невьянском механическом колледже и в Уральском горнозаводском училище имени Демидовых. В 21-м прошел в ЗАГС собрание по списку КПРФ. В 23-м отказался от мандата, который перешел к внуку застройщика Владимира Конькова Станиславу Блохину, напоминает Новый день. Спектакли по песням Агаты Кристи поставят в учебном театре ЕГТИ. Постановка «Музыка в душе» основана на песенном материале Александра Козлова, композитора и клавишника рок-группы. Премьера намечена на май-июнь следующего года. Александр Козлов играл в группе с момента ее основания. Именно он придумал название группы. Он написал музыку для таких хитов, как «Истерика», «Сказочная тайга», «Моряк», «Ковер, вертолет» и других. Александр Козлов ушел из жизни в 2001 году. Вокальные партии в будущем спектакле исполнят студенты и выпускники театрального института, пишет «Коммерсант». Екатеринбург присоединится к международной акции «Забегу Виксид Бхарат», который ежегодно проходит более чем в 150 городах мира. Как сообщили в мэрии, в Екатеринбурге забег проводится в знак сотрудничества Индии и России. Дистанция 3 километра. Мероприятие пройдет 27 сентября на центральной набережной города. Сбор участников в 9:30 утра у стадиона «Динамо». Забег проводит Генконсульство Индии в Екатеринбурге при поддержке администрации города. Шотландский диджей Кельвин Харрис попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое массовое выступление. В феврале его выступление в Сан-Паулу собрало около 1 600 000 человек. Из-за шоу перекрыли часть улиц города. Некоторые зрители теряли сознание из-за сильной жары. Харриса также назвали самым высокооплачиваемым диджеем за год. С июня 2015 по 2016 год он заработал около 51 миллиона фунтов стерлингов. Доллар 84,40, евро 96,74.

Да, не стоит как вкопанные, если так перевести. Twist and Shout. Песня как прелюдия на этот вечер, а может быть вообще на всю жизнь. Привет оптимистам. Beatles, Twist and Shout. Песня, которая появилась в 62-м году. Авторы Фил Медли и Берт Рассел. Исполнители первые. Это группа Top Notes. Кто-то из вас, может быть, слышал. Вот прекрасная сопроводительная к завтрашнему выпуску программы «Полезные ископаемые». У нас будут кавер-версии, будет интересно, будут и изыски, и будут необычные абсолютно версии на очень известной песне. Но в любом случае завтра всех приглашаем в 9 часов вечера послушать, что интересненького мы раздобыли в программу «Полезные ископаемые», которая четвертый год выходит каждую пятницу в 9 часов вечера. Я и археологи, самые крутые слушатели рок-арсенала. Вливайтесь в наши ряды, желающие все. В продолжении Карен Джойс, Red Hot Chili Peppers, ну а уже сейчас про то, что любовь спасет не лекарство, а сама любовь. Нирвана, нетленная. Lithium.

0: реклама.
1: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся четыре группы. Соленое солнце, зеленые просторы, латте и РБА. Это не просто концерт, это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Полчаса без рекламы.

Отдельный привет тем, кто сегодня, может быть, приготовил себе этот чистый лист, чтобы начать что-то сначала. Red Hot Chili Peppers, об этом Snow, Hey-o. Ну, удачи. В любом случае, вечер – это прекрасное время, когда можно стартовать по своему личному желанию. Ну, а в 9 часов вечера сегодня откровенно нельзя пропустить программу Rock and Talk. Вторая часть беседы Алексея Коршуна и Алексея Бакаевского о главном, о музыке Beatles. В 9 часов вечера будет интересно. Два Алексея замечательных и вечная музыка о любви. Ну, а что касается предстоящих планов, ловите. Новинка впереди. Manic Street Preachers вслед. Ну, а уже сейчас знаменитая хуковая песня про то, что если что-то бросил однажды, прилетит тебе дважды. One, two, New Radicals. Что посеешь, что и пожнешь. You get what you give.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Влад, он, конечно, один из гениальнейших вокалистов в составе Faith No More и композиции, которая является кавер-версией на песню Лайнела Ричи «Изи». «Ты ушла, я спокоен». Но это была облегченная версия, без одного куплета, в отличие от оригинала. Кстати, две композиции Faith No More нынче в нашей подборке для голосования. Все это композиции с элементами рэпа. Ну, я не знаю, останутся ли две композиции Faith No More, которые всегда активные под ура звучат на рок-арсенале, решать, конечно, вам. Я лично за все песни проголосовала. Мне все нравятся. Завтра окончательно бесповоротные итоги голосования этой недели. Обратите внимание, расставить свою любовь в приоритеты можно не только в группе ВКонтакте, но и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Здесь Виолетта, классного вечера. Питер Гэбриэл очень скоро с концертной площадки. Впереди Дэвид Лерот, будут Рамштайн. Ну а уже час из нашей летней коллекции. Кто ж не помнит эту песню? Пока за окном плюс 17-18 сегодня. Красота и без остатков. Ловите Карл Дуглас. И считайте, вечерняя разминка, так сказать, не падать духом и всем остальным в своей жизни. Песня под названием «Кунг-фу Файтинг».

0: Джой Паби. В эту субботу, 3 октября в 19:00, незабываемый вечер музыки с группой «Номер 4». «Номер 4» — это музыкальный эксперимент, акустический фолк с изюминкой, песни на разных языках, укулеле, банджо, скрипка и акустическая гитара. А еще вас порадует своим вокалом Елена Зорина. Ее голос никто не оставит равнодушным. Ждем вас в эту субботу, 3 октября в 19:00, в Джой Паби. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: ЖК «Форум Парк» – это девелопер-форум. До новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
4: Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето. А ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут. Проголосуйте. Спасибо.

Отдельный привет тем, кто схватил свои бабочки, так сказать, в животе. Эйфория, британская симфоруковая группа Muse в этом году вновь порадовали фанатов по-настоящему. Очень крутой пластинкой, впрочем, вся их дискография такая. Wow Signal 2026 год, уводящая прямо за межгалактические пространства. У нас в продолжении радует ваш вечер Black Shelton, будут Queen. А в рубрике «Национальный продукт» сегодняшний именинник, 74-й день рождения, сегодня встречает советский российский музыкант, гитарист, вокалист, бессменный лидер и основной автор песен группы «Воскресенье» — это Алексей Романов. С днем рождения. Послушаем песню, которую я обожаю. «Спешит моя радость». Именинникам привет. Здесь Виолетта. Отличного вечера. Уже сейчас Led Zeppelin, знаменитое сочинение по мотивам их гастролей в холодной Исландии. Могли, конечно, замерзнуть, но публика не дала этого сделать. Led Zeppelin, Immigrant Song.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной, 38.
1: Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной, 38. Звоните 372-47.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Новости.
1: Добрый вечер. Резкий скачок заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом зафиксирован в России. Количество заболевших за последнюю неделю увеличилось на треть, показал мониторинг Роспотребнадзора. На прошлой неделе было зарегистрировано 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и ковида. Это сразу на 34% больше, чем недели ранее. При этом интенсивность распространения инфекций продолжает увеличиваться. Екатеринбург вошел в топ-3 городов по росту доходов населения в этом году. Также в топе Артем в Приморском крае и Батайск в Ростовской области. Средние душевые доходы жителей этих городов показали наиболее динамичный рост в России. Таковы итоги исследования финансового университета при правительстве России, пишут ведомости. С начала года показатели в Екатеринбурге, Артеме и Батайске увеличились на 21% к тому же периоду прошлого года. В топ-10 также вошли Благовещенск, МИАС, Новый Уренгой, Челябинск и Хабаровск, плюс 19-20%. Отрицательную динамику зафиксировали в Шахтах, Камышине и Бердске, минус 1%, в Новошахтинске, Прокопьевске, минус 6%. В Екатеринбурге за 700 миллионов рублей обновят Серовский тракт. Дорожники отремонтируют участок от Екатеринбурга до Верхней Пышмы с 10 по 20 километр. Информация о контракте опубликована на сайте госзакупок. Ширина дороги более 20 метров, предусмотрены 6 полос. Дорожникам предстоит уложить асфальт, заменить старые барьерные ограждения, расчистить водопропускные трубы, выполнить прочие работы, пишет «Комсомолка». Сергея Соседова похоронят на Перепеченском кладбище в Подмосковье, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на окружение известного телеведущего и музыкального критика. Дата прощания пока неизвестна, о смерти Сергея Соседова стало известно 23 сентября. Ему было 58 лет. Он скончался во время поездки в Якутию после неудачного падения на лестнице в отеле. Широкую известность Сергею Соседову принесла программа «Акулы-пера». Позже он участвовал в проектах «Ты суперстар», «Суперстар возвращения» и других музыкальных шоу. Трехдневный «Уралмаркет» будет проходить в Екатеринбурге с 25 по 27 сентября в Уральском центре развития дизайна. Посетителям представят работы местных мастеров, продукцию уральских фермеров и творчество местных художников и музыкантов. В программе «Осенние коллекции», «Крафтовая еда», «Живой винил» и «Искусство» – все в одном месте. В программе также творческие мастер-классы для детей и взрослых. Занятия будут проходить без записи все три дня. Вход свободный. Доллар 84,40, евро 96,74.

здорово, когда находится та самая жилетка, в которую можно поплакаться и выложить все, так сказать, по чесноку. Tell me, baby, Red Hot Chili Peppers. Но этим парням можно рассказывать все по-честному, потому что они тоже никогда не врали и не врут всем тем, кто слушает их музыку. Да, ведь фанатам привет всем. Горячий пламенный — это рок-арсенал. Здесь Виолетта на наших студийных, начало 8 вечера. Юрахип, Guns N' Roses в продолжении в 9 часов вечера. Не пропускайте программу Rock and Talk. Алексей Коршун и Алексей Богоевский. Очень много интересного о концерте сэра Пол Маккартни в Ливерпуле узнаете. Ну и послушайте, разумеется, все самое лучшее. Ну а уже сейчас самое лучшее из наилучшего — это, конечно, гениальное творение группы Eagles. 21 сентября свой день рождения отметил гитарист-композитор, один из основателей коллектива и соавтор этого произведения Дон Фелдер. В понедельник, я помню, в честь его дня рождения включала вам концертную версию. Ну а сейчас альбомная. Я Eagles, отель Калифорния.

0: реклама.
1: Внимание! Продолжаем третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. Вторая серия захватывающих батлов. На сцене сойдутся четыре группы. Соленое солнце, зеленые просторы, Латте и РБА. Это не просто концерт. Это настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание и любовь. Приходите зарядиться энергией и насладиться живой музыкой. Ждем вас в эту субботу, 26 сентября в 19.00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: Ближайший четверг, 21.00. В программе Rock and Talk мы продолжим нашу беседу с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Богаевским, который посетил множество концертов сэра Пола Маккартни. И об одном из них в городе Ливерпуле он расскажет подробнее, потому что само попадание на этот концерт было подобно серьезным испытаниям.
4: Когда мы заходили в клуб, после того, как он там долгое время в морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот и все стали падать. Rock.
5: На рок-арсенале.
6: Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето. А ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо.

0: реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
2: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
3: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
4: ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
6: Привет вам, доблестные арсенальцы. Разленились вы за лето. А ведь в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут. Проголосуйте.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Я думаю, что Pink Floyd всегда кстати. Тем более на Арсенале.
1: На Арсенале.

сохрани.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: «Звуки рока». Музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: «Rock and Talk».
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: «Rock and Talk».
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. Студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим нашу беседу с главным редактором интернет-сайта, интернет-комьюнити Beatles.ru Алексеем Богоевским. В прошлый раз мы прервались на обсуждение вопроса, почему именно в Ливерпуле появилась великолепная четверка. У Алексея есть на этот счет свое вполне логичное объяснение, хотя оно не до конца, на мой взгляд, объясняет этот феномен, похожий на какое-то волшебство и магию, когда четыре человека, четыре абсолютно талантливых и даже гениальных встречаются в одном городе. Тем не менее, вспомним о той любви, с какой сами Битлы относились к своему родному городу. Одна из их песен воспевала ту Ливерпульскую улицу, которая стала для дружбы Джона Леннона и Пола Маккартни своеобразным связующим звеном. Улица эта называется Penny Lane, ну и песня, собственно, тоже.

0: Penny Lane, так называлась прозвучавшая песня, исполнение группы Beatles. Сегодня напомню, что в гостях у программы Rock and Talk главный редактор сайта Beatles.ru Алексей Корвин-Багаевский.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Кроме того, Ливерпуль город портовый, и туда привозили пластинки из Америки. Пластинки, которые не были в ходу, которые были нельзя было услышать на радио, это пластинки черных исполнителей. И Битлз во многом все ранние годы и в Гамбурге, и в ранних концертах в клубе Каверн исполняли именно музыку черных.
0: Которую не слышали в Англии, кстати, вот тоже интересно. Которую
3: никто не знал.
0: Никто не слышал, потому что ее не транслировали практически никак, они знали. Ну, Rolling Stones то же самое, кстати, делали. То есть, тоже Джаггер, он выписывал пластинки именно из фирмы «Час».
3: Интеллигент.
0: Интеллигенция.
3: Умел писать, умел заказывать.
0: А давай напомним слушателям, как звучали ранние роллинги. Напористо, агрессивно и даже грязно. Именно так, как в их понимании, должна звучать группа чернокожих афроамериканцев, исполняющих электрический брутальный блюз.

0: Route 66, шоссе 66, так называлась прозвучавшая песня в исполнении группы Rolling Stones. Этот трек открывал их дебютный альбом. И в свое время группа Rolling Stones позиционировала себя как абсолютную противоположность чистеньким, порядочным мальчикам с группы Beatles. Но сегодня мы беседуем с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Багаевским о Beatles, о роллингах и о многом другом.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: И про концерт сам в Ливерпуле. Что это был за клуб?
2: Это был клуб, раньше он назывался Carling Academy. В 2005 году первый раз в Ливерпуль попал на Битлзвук. Тогда клуб был известен как Carling. А потом его переименовали в O2 Academy. Это площадка, ну, меньше тысячи, наверное, туда людей вылезает. Наверное, человек 700 или 800. А как попал? Очень просто. Был 2010 год, и у нас была виза. Виза была, потому что мы ездили летом этого года, в августе, на Битлзвук. И когда узнали про то, что Пол Маккартни будет завершать тур в Великобритании, у него были несколько концертов в Лондоне и Ливерпуле, то возникла дикая идея, а давайте попробуем съездить, что вот на стадионного Маккартни мы посмотрели, а на клубного было бы смотреть интересно. Вот, и, конечно же, билетов нет, потому что билеты просто так не пойдешь, не купишь. У меня друг, вот, возможно, вы, ну, возможно, наверняка вы узнаете по сайту Beatles.ru, его никнейм там Christmas Time.
0: Есть такой.
2: Вот, Сережа Уткин его зовут в мирской жизни. Он умел и практиковал eBay, у него была программа, которая называется Sniper. Вот, что она делает? Она вот сейчас как бы искусственный интеллект, агенты, которые за тебя выполняют какую-то работу. Тогда это был скрипт, который называется «Снайпер». Ты ложишься спать, а снайпер следит за ставками, и в самый последний момент, когда можно по самой дешевой цене быстрее всего, значит, купить лот, он покупает. И Сережа покупает за относительно, ну, доступные деньги на тот момент. Билеты для нашей группы. Мы поехали, конечно же, тусовкой. Приезжаем в Ливерпуль. Добирались тоже смешно, потому что пока летели, мы подумали, давайте сделаем нашим девочкам приятное, давайте сделаем им легкий перелет. Не 5 пересадок, а всего 2. Значит, у нас пересадка была в Гамбурге. В Гамбурге пересели, все хорошо, но авиакомпания KLM потеряла наш багаж. Вот, а в Ливерпуле это был декабрь, было минус 10. Вот, а я еще такой говорю, летим, в аэропортах жарко, а давайте всю одежду сдадим в багаж. Говорю, давайте, отличная идея. Сдаем одежду в багаж, приезжаем в Ливерпуль, аэропорт имени Джона Леннона, вот, на улице минус 10, мы без одежды, голые, приехали из России на концерт сэра Пола Маккартни. Ну, одежду мы купили, слава богу, деньги были, купили местную дешевую одежду, стали похожи на местных бомжей.
0: Полагается, да.
2: Да, ну, кстати, там на 10 фунтов можно было одеться.
0: Да, можно, я ж не спорю. Я
2: вот, и
0: бывал за границей.
2: Посмотрели на лицо этого человека, который продавал нам эти билеты. Это оказался английский школьник, который просто решил подзаработать. Вот реальная такая школота, такой где-то вот 9-10 класс. Он видел, как, видимо, какая-то ограниченная партия этих билетов продается в Ливерпуле. Ну, условно, открывается окошко, там 100 билетов, кто купит? По госцена 37 фунтов 50 пенсов. И он купил, ну, нам, понятно, он перепродал несколько дороже. Вот. Но
0: все
2: ему
0: 100,
2: счастье,
0: ли?
2: Здоровье, и пусть у него все будет хорошо в жизни.
0: Нет, это понятно, все 100 билетов, что ли?
2: Нет, мы купили нашу.
0: То есть какую-то часть партии?
2: Ну, он, сколько вот можно было в руки унести, наверное, он столько и купил.

0: ладно, настает день концерта. На улице по-прежнему минус 10, а это для Англии вообще крайне не характерно.
1: Это очень холодно.
0: То есть местные вообще не понимают, как себя вести, одевают все, что можно. Значит, очень много русских ушанок появилось. То есть все люди, которые приезжали в Советский Союз и Россию, привозили сувениры, они у них просто вот пылились на полочке, они стали внезапно нужны. Одели резиновые сапоги. Девушки не понимают, как утепляться. Они, значит, без колготок, на, такими красными ногами на минус 10 идут и в резиновых сапогах на босу ногу. Ну, спасались как могли.
1: То есть англичанки не носят колготок, хочешь сказать?
0: Дорого и вообще.
1: Дорого и незачем.
0: И незачем. Мы к 10 утра пришли в этот самый клуб, потому что мы поняли, раз уж мы приехали, раз уж мы на такой концерт попали, надо уже, наверное, куда-нибудь в первые ряды встать. В 10 утра встали в очередь. Дубак страшный. Стоим, достоялись часов до 7 в этой очереди на улице. Наверное, это такой был самый тяжелый концертный экспириенс в моей жизни, потому что, когда мы заходили в клуб, после того, как, ну, ты там долгое время на морозе постоял, ноги просто не сгибались, а все побежали, вот, и все стали падать, потому что ноги были, ну, в таком формате промороженного мяса, как бы они просто не гнулись.
1: И какие-то ужасы рассказываешь.
0: Встали в первые ряды, не в первый ряд, потому что мы когда пришли, мы поняли, что есть еще более ушлые ребята, которые купили билеты, которые называются Hot Sound, вот они стоят в разы дороже, их в разы сложнее достать. Вот, и они уже вот так, как бы так цепью встали и держались в первом ряду. Ну, мы сильно не претендовали, как бы мы встали во второй ряд, и там было хорошо. И надо сказать, что концерт был интересный еще не только потому, что Маккартни мы видели в маленьком клубе, вот как сейчас я, Алексей, тебя вижу, вот ты напротив меня сидишь. Там еще и сам Маккартни стал петь вещи, скажем так, которые он обычно на стадионах не поет. Он, например, живьем спел песню «Suicide» свою.
1: Это редко, чтобы он вообще ее пел.
0: Он ее, по-моему, сейчас на архивных сериях переиздал. Ну, наконец выпустил официально на момент 2010 года. Она еще не была издана. Он спел песню Марвина Гея «Хичхайк». Он тогда был какой-то вот то ли юбилей, то ли Маккартни приезжал в родной город Марвина Гея в Америке. Это великий соул-исполнитель для тех радиослушателей, которые не знают. Вот. Но Маккартни его очень любит. Вообще он Маккартни любит черную музыку. Спел песню «Хичхайк». Спел песню «Don't let the sun catch you crying». На фоно себя аккомпанировал.
1: Особый концерт в родном городе, очевидно, требовал особого сет-листа от Пола Маккартни. И даже та песня, которую Битлы репетировали еще в конце 60-х, кстати, чужая песня, написанная в 1946 году, прозвучала на том концерте, а запись ее вошла еще и в концертный альбом Пола Маккартни 90-го года «Tripping the Life Fantastic». Итак, «Не дай солнцу застать тебя плачущим». Пол Маккартни на «Рок-арсенале» в программе «Rock and Talk».

0: «I'm the greatest», так называлась эта песня в исполнении Ринга Стара. Песня, кстати, была... «Girl», так называлась эта песня в исполнении группы «Beatles». И это один из невероятных шедевров Джона Леннона.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Да, это невероятно.
4: Как мелодист Леннон еще и Пола Маккартни, известного мелодиста, заткнет за пояс. А вообще, конечно, то вот на эту тему можно спорить бесконечно. Это самая лучшая, самая популярная, самая горячая тема для всех любителей выпуска четверки. Кого ты любишь больше, папу или маму? Кто лучше, Джон или Пол? Кого ты больше любишь? Вот сложно сказать. И они действительно все любимые, все разные, но у каждого была своя суперсила. То есть вот Маккартни, он умеет, например, он каждый свой квант, каждый атом придуманной музыки, он доводит его до конца. То есть он где-то полежит, такой лет 50, потом Маккартни его найдет, отмоет, почистит и издаст на пластинке. И при всем, при всей своей потрясающем трудолюбии у Маккартни еще и как бы ему еще издавать, потому что вот его, да, даже вот наследие бутлегов говорит о том, что мелодии у него просто потрясающее количество.
0: Ну, тот же Кул Катс, сколько можно ждать уже? Вот альбом-то великий, уже все послушали.
4: Можно 10-томник издать из того, что Маккартни
0: не издал. Но он не доведен как бы до вот такого, до продажного эффекта, а тем не менее... Мелодии классные. Ну и тогда, наверное, завершая уже нашу беседу, которая такая достаточно плотная, я бы так сказал, и насыщенная. Но мы же не можем не сказать о последнем альбоме Пола Маккартни. Тот, который вышел вот на данный момент времени. В мае он был издан, да, кажется?
4: В конце мая вышел, да.
0: В конце мая 2026 года вышел альбом Пола Маккартни. Но я не буду говорить про свое мнение, хотя я слушаю и переслушиваю его, а это уже о многом говорит, потому что я переслушиваю очень редко какие-либо пластинки. Переслушиваю только то, что мне, естественно, нравится. Вот что ты скажешь про этот альбом?
4: Альбом хороший. Долго я к нему не приступал, я ждал, пока придет пластинка. Пластинка приехала. Вот недавно, буквально в прошлые выходные, я на вертушку поставил, включил. Налил рюмку, не скрою, для того, чтобы с чувством, с толком, остановкой.
0: Но это не реклама.
4: Это не реклама, это антиреклама. Да. Так и нужно делать, конечно. Рюмку чая, конечно. Конечно же. И альбом меня поразил. Во-первых, поразил тем, что Маккартни один из ныне живущих великих музыкальных композиторов, гениев и как угодно это можно назвать. То есть мы, по сути дела, оказались быть причастны, как бы вышла новая работа Шуберта или любого другого великого композитора. Прямо вот при жизни, прямо при нас, при нашей жизни. Это раз. Во-вторых, альбом действительно хороший, альбом ровный. В нем есть то, что мы любим у Пола Маккартни, в нем есть запоминающиеся мелодии. То есть мой любимый принцип, если ты можешь на следующее утро проснуться, и у тебя какая-нибудь песня в голове играет, и ты можешь ее напеть, это хорошая песня, скорее всего. Вот, и такие песни на альбоме есть. Это надо слушать. Вот всех битломанов знакомых опросил. Большинство сходится во мнении, что альбом хороший и надо брать. Вот, и есть мнение, конечно, что там Маккартни не тот, и верните мне мой 73-й, как бы, ну...
0: Но это уже неизвестно. Давным-давно это все хотят, этот Band on the Run, ну, его не повторите, не надо его повторять,
4: он есть битломаны, вот, кстати, вот такие вот убежденные, которые отказались принципиально идти на концерт Пола Маккартни на Красной площади, говорят, а что он там сыграет? У меня все пластинки дома есть, лучше не будет.
0: Чтобы не портить впечатление, да, что типа, вроде как бы на пластинке уже все хорошо, а на концерте может быть не так красиво. А, это, ну, это, я не знаю, это...

0: как бы это назвать, снобизм такой, да, получается. Ну ладно, не будем осуждать. Это их
1: у каждого человека в голове свой шлангенциркуль, который ну, да. он измеряет жизнь. Если говорить про новый альбом Пола, наверное, лучшая вещь — это совместная вещь с Ринго Старом, песня «Home to Us». Удивительно хорошая. Вот когда она вышла в интернете то ли в апреле, то ли в мае.

0: Вот, а потом еще одно хорошее событие произошло. Это вышел альбом Пола Маккартни. Вот, кстати, в этом году же и у Deep Purple вышел альбом буквально на днях, и у Ринго Стара вышел новый альбом. И, кстати,
1: Роллинг Стоунс.
0: В каком году, я не понимаю, мы сейчас находимся, в 2006 или в 76-м?
2: В 76-м, да. Предлагаю послушать самый свежий убойный хит группы Rolling Stones, на который они сняли еще более убойный клип с помощью, конечно, искусственного интеллекта. Называется песня «In the Stars», «В звездах».

0: Это была группа Rolling Stones, прозвучал трек из их последнего на данный момент альбома Foreign Tongues, иностранные языки. Сегодня мы говорим о музыке группы Beatles, Rolling Stones и о современной рок-музыке вообще с главным редактором сайта Beatles.ru Алексеем Багаевским.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Знаешь, Алексей, наверное, заканчивая наш разговор, я хотел бы, ну, во-первых, пожелать вам дальнейшего процветания, то есть вашему комьюнити, к которому я тоже имею некоторое отношение, то есть я когда-то довольно активно участвовал, сейчас несколько сбавил.
3: Непосредственно, я бы сказал.
0: Ну да. И я считаю, что это очень важно, потому что все-таки, ну, что-то в мире должно оставаться незыблемым, вечным, на чем все это держится. Все плохое уходит, хорошее должно оставаться. Так что спасибо, что пришел. Какую последнюю песню мы бы поставили, битловскую или какую-либо другую, ты какую ты захочешь?
3: Есть вопросы, какая у тебя любимая песня Битлз?
0: Да. Вот
3: а я всегда отвечаю, это в данный момент, потому что это же все меняется, и ты меняешься, и вокруг тебя мир меняется, и ты восприятие меняется. Вот сейчас у меня эта песня «I've Just Seen the Face» Пола Маккартни с альбома 65-го года «Револьвер». Ой, господи, «Револьвер», уже все заговариваюсь с альбома, конечно же.
0: «Help». Ну, это бывает.
3: Да, и, кстати, Пол Маккартни эту песню исполнял на Красной площади, на концерте, который мы сегодня вспоминали. Так что «I've Just Seen the Face».
0: Да, такой кантри-рок такой, очень ранний. Сегодня в студии «Рок Арсенал» был Алексей Багаевский, он же Корвин, создатель сайта Beatles.ru. Спасибо, Алексей, еще раз.
3: Спасибо, что позвали.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа

Привет вам, доблестные арсенальцы! Разленились вы за лето, а ведь в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за треки с использованием рэпа. Уделите пару минут, проголосуйте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.
3: Вечно молодые.
1: Red Hot Chili Peppers.
4: Dream of California.
5: Только здесь.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие». Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis.
2: The path is clear, though no eyes can see.
1: Doors.
2: Waiting for the sun.
1: Калинов Мост.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Группа из города Дерби под названием The Struts и кавер-версия на песню Bad Company, которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».
1: Рок-арсенал.